эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза,

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно со мной произошла буквально детективная история. Иду, значит, по кинотеатру к выходу, и одна женщина, не глядя на меня, прям спрашивает: «Это ты?» Я говорю: «Я». Берет меня под руку и идем дальше с ней. Потом смотрит на меня и говорит: «Мужчина, как вам не стыдно?» Я ей говорю: «Извините, я не знал, что это не я».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Слушал Николая Баскова и вспомнил мне после этой песни, что недавно стоял в очереди в кассе в продуктовом магазине, и передо мной расплачивался парень с йоркширским терьером под мышкой, значит, в таком костюмчике и стильном. И сразу пришла смс-ка ему о совершенной покупке с таким рингтоном: «Ваша казна пустеет, милорд». Мне кажется, у Николая должен быть именно такой рингтон.

0: отношения строить.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно мне друг набрал, он работает музыкантом в ресторане, и там постоянно какие-то забавные истории, вот рассказал, подходит к нему недавно мужчина и заказывает песню про китайского казака. Тот отвечает: я такой песни не знаю, что за песня. Мужчина настаивает и говорит: нет, есть такая песня, смотри, каким ты был, таким и остался, орел степной, казак лихой.
2: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
2: На русском радио. Подробности на rusradio.ru. 12+.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти. А покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Парни, мой вам совет, не выставляйте правильное время на брелках, потому что недавно в кафешке был свидетелем разговора нескольких подруг, они обсуждали мужчин, и в какой-то момент одна говорит: «Да не, с этим не надо, он такой дотошный». Насколько? Представляете, у него на брелке сигнализации правильное время выставлено. Отвратительно, ужас.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И если вдруг вы считаете, что можете пошутить как Антон Юрьев, это действительно смешно, придумайте шутки и присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие из них озвучит в эфире лично Антон Юрьев. Это уже не шутки. А еще, между прочим, эти авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своего же вот этого самого смешного шедевра. Все подробности на нашем сайте.

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: Ты стихи, ты химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.
2: Ярко звезды светят.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно проходил мимо стадиона, там ребята играли в футбол. И парень постарше учил своего друга, как нужно правильно бить по воротам. Значит, он установил мяч в 5 метрах от сетки и говорит, вот ты видел, какая техника у футболистов бывает? Они умеют вот с такого расстояния, с очень большого, пробить мяч выше ворот, выше перекладины. Попробуй. Но как парень не пытался, выше пробить у него не получалось. Мяч все время предательски залетал в ворота.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Поставим

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Знакомый работает оператором одного интернет-провайдера. В общем, он рассказывал, звонит ему девушка, договаривается о подключении, но в конце разговора добавляет резко, что «А ничего, если дома буду не я, а муж». Хорошо? И внезапно, ничто не предвещало, как говорится, издалека слышится возмущенный мужской голос: «Эй, а с каких это пор я муж?»

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я тоже не смог забыть вот этот случай. Недавно на фудкорте в одном из торгово-развлекательных центров девушка-кассир очень громко крикнула номер заказа «Б6!» Вот так. И откуда-то с другого конца голос тоже очень громкий в ответ. «Ранила!»
1: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Кстати, моя мама говорила именно вот эти слова о своей сливе. 7 лет она росла, но не плодоносила. Маме в итоге это надоело, и она ей сказала по-другому. Так, моя дорогая, если ты на будущий год не принесешь ни одной сливы, я тебя просто срублю, и все. На следующий год деревце дало урожай ровно в одну сливу, представляете? В одну всего. Ну, с другой стороны, уговор был минимум на одну, правильно? Так что по документам, в принципе, все верно.
1: Перешутить Антона? Не
2: можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
2: Что слушает страна?
5: Зато повнимательно. Это залипательно.
2: Русское радио.
6: Но мне моя звезда подскажет, как найти тебя, как быть с тобой.
2: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Загадочная вещь — компьютер. Посидел 5 минут, полтора часа прошло. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Слушает страна.
1: Пусть твои окна смотрит беспечный розовый вечер.
0: Только любимая.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно я убедился, что самые умные животные это гуси. Был в деревне, в общем, и там мне рассказали историю. Один местный холостяк наконец-то женился. Дома у него не было, он жил с родителями, зато были гуси. И он их привел в дом жены, где они вместе стали жить. Но, как только они ссорились, он сразу же этих гусей отводил обратно к родителям. Потом они мирились, он приводил их обратно. И гуси уже привыкли, и как только супруги начинали кричать, они уже собирались у забора и готовились к переезду. Можете себе представить? Так что, уважаемые артисты, вы просто обязаны сочинить песню про гусей.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Дзен,

0: С погодой сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 23 градуса.
1: Спонсор программы ООО ЭЗ СК-10 номер 9.
2: Люблю, когда цифры возбуждают.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
2: Еще раз.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
2: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
6: СК-10. Реклама на русском.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио. Радио большой страны.
6: Что слушает страна? Любимое на русском.

опять ничего не придумаю. Я думаю, я ничего опять не придумаю.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У одной моей знакомой была другая проблема. Она не могла говорить как следует. Лечила зуб, и обезболивающее слишком подействовало. Правую часть лица вообще не чувствовала совсем. Говорить нормально не могла. И с мужем еще нужно было пойти в магазин бытовой техники. В общем, представьте, ходит она с супругом, мычит и слышит разговор двух девушек-консультантов. «Ты видела? Даже на ней женились». «Ну и эту диету, а?»

0: новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

доброе. А дальше сами. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Даже часики смеются, и это неудивительно. Главное, утреннее шоу «Страны русские перцы» могут поднять настроение даже неодушевленным предметом. Встречайте буквально через минуты. Миша.

0: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 23 градуса.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
2: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама на русском.
5: Ужас.

0: в руках.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио. Что слушает страна.
6: А я все
5: Русское радио.
6: Летели,
5: куда. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Россия планирует закупать больше бензина в Беларуси, чтобы сдержать рост цен на топливо. Такое поручение профильным ведомствам дал вице-премьер Александр Новак. Увеличение белорусских поставок – одна из ключевых мер для стабилизации внутреннего топливного рынка. Кроме этого, обсуждаются расширение импортного демпфера – это специальный экономический механизм – и новые ограничения экспорта для бензина и дизеля, пишет РБК. С 1 апреля власти полностью остановили экспорт бензина, а накануне впервые запретили вывозить из страны авиакеросин. Просроченные продукты разрешат утилизировать быстрее без проведения экспертизы. Такое постановление правительства опубликовано на портале правовой информации. Несколько лет назад в Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать просроченные продукты в качестве вторичного сырья, например, для производства кормов или удобрений. По данным российской газеты, ежегодно в стране выбрасывается до 18 миллионов тонн еды. Подросткам стали в полтора раза чаще предлагать подработку в летние каникулы. Из-за дефицита кадров компании массово открывают вакансии для школьников и студентов до 18 лет, пишет газета «Известия». По словам аналитиков, ранний опыт работы помогает подросткам получить навыки, которым не учат в школе. Это в том числе ответственность и умение распоряжаться своим временем. Ну и последнее. Почти 70% россиян отказываются от самых дешевых авиабилетов. Как показало исследование профильного сервиса, большинство пользователей предпочитают доплатить за более комфортные условия перелета, чем выбирать минимальную цену. В первую очередь ценятся прямые рейсы. Фильтр без пересадок остается самым востребованным. Четверть пассажиров сразу выбирают билеты с включенным багажом, а еще 12% готовы оплатить его отдельно. На этом пока все новости. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Ну, опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, ненаглядненькие наши! Давайте, просыпайтесь скорее! Уже вторник! А это значит, что будем с вами отжигать вместе, весело, бодро, хороводы водить. Вот, второй день лета. Вот, мы не устанем это на отпуск брать и повторять. Третий день лета, четвертый день лета. Главное, приближать его как можем, ребята. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Это главное утреннее шоу страны. Русские перцы здесь. Мокочки! Здорово, люди!
2: Доброе утро!
3: Ребята, подождите, у меня родилась песня.
1: Так, наконец-то.
3: Вместе весь... Вместе бодро отжигать не устанем.
1: Слушай, я тебе хочу сказать, что что-то гениальное уже кем-то сочинено. Ты молодец.
2: Зачем ты расстроил-то, парни? Ай-яй-яй.
1: Димка на нейросеть, молодец.
3: Я уже хотел запихнуть это куда-нибудь в обработку.
1: Ты запихни и больше не исполняй.
2: Это будем мы делать, знаете, где?
3: Завтра, в Переперцах.
2: Нет, в слове на вылет. Будем возвращать. Ну, запихивать обратно.
3: Запихивать обратно.
1: Сегодняшка.
2: Да, сегодня.
1: Хорошо.
3: Запихнем.
1: Я десятку принес.
2: Молодец.
1: Да, поставь в холодильник.
3: Это про 10 тысяч Антон говорит, если вы не поняли. У нас игра против правил. В следующем часе можете их забрать. Ну, не без труда, конечно.
1: 12 друзей русских перцев здесь собрались, поэтому что будет?
2: Стрельцы, козероги, весы.
1: Реактивный гороскопчик буквально через несколько минут. А пока?
3: А пока дорога из желтого кирпича.
1: Да, почему из желтого-то?
3: Ну, из какого? К волшебнику.
1: О, я думал, это какая-то китайская строительная компания. 3, 2, 1.
2: Понеслось!
0: Главное

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Давай не ждать, давай новости читать.
2: Давай.
1: Я вот тут выяснил, ребята, что самый главный источник стресса на работе — это отсутствие внятного ТЗ.
3: Результат ХЗ.
1: Да, вот так оно и есть. Ученые даже это выяснили, что ролевая неопределенность провоцирует и тревогу, и еще и мотивацию убирает. Значит, исследователи разобрали 515 исследований за больше, чем 50 лет, и данные почти миллиона сотрудников. Смотрели на три классических источника стресса. Значит, когда слишком много задач, когда требования противоречат друг другу, и когда человек вообще не понимает, что надо вообще, что надо вам. Победили, значит, тут не дедлайны и не токсичные коллеги, как казалось бы, а ситуация, где сделай нормально, слушай, ну сделай уже хорошо. Вот это все заменяет внятное ТЗ. Вот когда такая ситуация, когда вам говорят, ну давай уже нормально сделай, нормально будет. Вот человек выгорает в этот момент.
2: Потому что он не понимает, что от него требуют, что от него хотят.
1: Мозг не любит неопределенности, и когда он видит, что непонятно ничего, он начинает тревожиться.
3: Согласен.
1: Ему страшно.
2: Повыгорает. Очень страшно, мы не знаем, что это такое.
3: Такое количество угольков при входе в здание прям выгорело, что ты...
2: Очень жалко, понимаешь?
1: Да. Зато, ребята, на углях таких можно сделать очень вкусный шашлычок.
2: Это точно.
3: Вот этим, как говорится, директор каждой уважающейся компании и занимается. Ты куда? На шашлыки.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Усиление потенции. Быстро. УРА-ПРО. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике УРА-ПРО.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: специалиста.
1: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют. Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
3: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Считать баранов от бессонницы? Не помогает. Считаю, гружу, везу на рынок, продаю. И до утра мучаюсь. А не продешевил ли я?
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио.

0: 12 друзей русских перцев собрались здесь. Сейчас мы про каждого из них расскажем. Овны, сегодня полезно сделать первый шаг, даже если весь путь пока не виден.
1: Да, ну, как говорится, телец, друг человека. Mm-hmm. Вас ждет, дорогие коллеги, приятный повод изменить свое мнение о ком-то.
2: Мои любимые, дорогие коллеги-близнецы, день принесет неожиданный шанс проявить смекалку.
0: Раки, не бойтесь отказаться от лишних обязательств. Вам станет легче.
1: Да, львы, сегодня ваша скромность поможет добиться большего.
2: Девы, вас может порадовать результат дела, которое вы давно считали забытым.
0: Весы, удача придет через общение. Не стоит избегать новых контактов.
1: Скорпионы, сегодня важно сохранять любопытство. Оно приведет к интересным открытиям.
2: Стрельцы, день отлично подходит для исполнения маленького вот такого вот желания.
0: А? Козероги, кто-то заметит ваше старание и сделает неожиданный жест навстречу.
1: Знаем мы этот жест. Водолей, вас ждет вдохновение в самом обычном месте.
2: И рыбы, сегодня полезно довериться течению событий, а не бороться с ним.
3: Перченый гороскоп на русском радио. На этой неделе номер 3. Через туман, тучи и пропасти. Номер 2. Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое. Номер 1. Давай не ждать, живут и завтра звезда. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Что слушает страна?
4: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
3: Русское радио.
4: Все это мимо, мимо, мимо, мимо, мимо меня. И день за днем я вижу, как на небе тает заря.
3: Только любимое. Только лучшее.
5: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб этот вечер он пришел на свидание.
3: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
6: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы». На русском радио.
1: Добро пожаловать в Корею, дорогие друзья. Но там изобрели корм для людей. Наконец-то.
2: А что, классно. Все сбалансировано,
1: да.
2: Наверное.
1: Да.
3: В смысле?
1: Да,
3: мы уже...
1: Насыпай в лоток.
3: Мы уже давно его изобрели, он называется тушенка.
1: Нет.
3: Корм для людей.
1: Ну что ты прямо, как бы тушенка, ну нет. Надо же как-то, знаешь, чтобы действительно было сбалансировано и все как гранулировано. Вкусненько. Короче, идеально для тех, кто устал париться с готовкой. Все. Значит, один пакетик порошка. Значит, по нутриентам. Нутриенты. Знаешь, что такое нутриенты?
3: КБЖУ.
1: Молодец. Вот, равен 250 граммам говядины плюс экстракты 20 овощей, белок, значит, витамины. Все это разводим водой прямо в мягкой упаковке. И сытость на 5-6 часов обеспечена. Про желудок потом никто ничего не говорит. Гастроэнтерологи тоже пошлют тебя куда подальше. Но формат называют полноценной заменой 1-2 приемов пищи готовым коктейлем.
2: Угу.
1: Будьте коктейль из говядины. Да,
3: нет,
1: конечно.
3: Спасибо.
1: Вот, в Азии это давно норма. Теперь корейцы упростили все до предела. Значит, быстрый и полезный перекус уже завезли на наши маркетплейсы.
2: А
1: это
2: я
1: сейчас
2: бы попробовала.
1: Не реклама.
3: Что? Говяжий смузи.
2: Говяжий смузи, да.
1: Говяжий смузи.
3: На кокосовом.
1: Говяжий смузи. Говяжий смузи.
2: Из овощей там еще. Овощи. Представляешь, брокколька там у тебя будет. Сельдерей,
3: морковочка. У меня ощущение, вот когда, если я это увижу, у меня будет ощущение, что это уже кто-то выпил.
1: Да, действительно, слушайте, на самом деле, я вам хочу сказать, что я вот такую же вашу реакцию видел буквально там пару лет назад, как: о, ребята, конечно, давайте попробуем космическое питание. Там все сбалансировано. Все вот это вот. И так же вот ты, Жукова орала. Там брокколи, там это, там все это в кубике.
3: Мне
1: очень удобный
3: там...
1: формат, а потом вот это, знаешь, говорит, ну как тебе, Полин?
3: Все, вот ночь не спала потом. На самом деле, мне очень понравился торт «Прага».
2: Я
3: торт
2: до него не дошла.
1: Я первый раз тортом чистил зубы. Нифига себе, тюбик, нормалек, давай.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Привет, мы группа Серебро, и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

0: Сейчас будет серьезное дело, между прочим.
1: Да, слово дай.
2: Да. Мы потом его дадим. Когда его найдут.
0: Сейчас будет тяжелое дело, да. Значит, вы должны найти слово. И вот это тяжелое, такое объемное, массивное слово вернуть на место вот с таким звуком.
1: Да, потому что артист плачет. Артист плачет.
0: Тяжелый, я говорю.
1: Из песни убрали слово.
0: Да.
1: Верните, говорит он.
0: Песню петь без слов невозможно.
1: А из песни слов не выкинешь.
2: Да.
1: А мы сделали это.
0: Вот. Так вот, попробовали мы
1: слово
0: это сделать.
1: Слово на вылет. Легендарная игрушечка прямо сейчас начнется.
2: Нам нужен супергерой, который вернет это слово на место.
1: Номер.
2: 8-495-995-105-7.
1: Звоните!
3: Русские перцы.
4: Русские перцы на русском радио.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
4: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
4: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
4: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
4: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
5: 12+.
4: Русское радио представляет rusradio.ru. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. rusradio.ru. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
7: столько
6: в богатстве?
7: Условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: И тогда заперёт на своём виде.
11: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
12: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Не откладывайте на завтра. Кладите на все уже сегодня. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: русском радио «Слово на вылет».
1: И понеслось! Вот ты хорошо! Только что, кстати, мои драгоценные коллеги узнали, что я талантлив в том, в чем они даже не подозревали.
2: Точно.
3: Да каждый день открываю в тебе какой-то новый талант.
1: А хочешь, попрыгаю на капоте? Ну, не буду. Значит, ребята, дорогие, любимые, роднусики, до нас дозвонился Николай в игрушку «Слово на вылет». Будет играть и выигрывать. Славный город Воронеж на связи. Коль, привет.
2: Доброе утро.
3: Здрасте.
4: Приветствую вас.
1: Коля, вы танцуете утром, скажите, вот честно.
4: Еще раз.
1: Танцуете утром, Николай, нет?
4: Ну, редко.
1: Да ладно, хватит, ну, редко. Все, давай, делай громче музыку. Все, Коль, давайте.
2: Опа!
1: Давайте с нами зарядочку. И понеслось. Давай, Коля.
3: Правая нога.
2: Левая нога. Голова, Коля.
1: Отлично, все, конечно.
3: Все, перепись органов сделали.
1: Пересчитали, все хорошо. Теперь играть.
3: А Коля...
4: Да-да.
3: Ну, смотрите, сейчас, значит, вы послушаете фрагмент известной очень песни, и там не будет хватать одного слова. Слово такое прям вот весомое, глобальное. Весомое. Слово, без которого жить невозможно. Вы должны это слово вернуть на место. Если вы нам его назовете, тогда получите классную фирменную колонку от русского радио.
1: Все понятно, Коленька?
4: Хорошо.
1: Ну, понеслось тогда.
5: Как это было давно, но только не здесь, не сейчас. Мы были с тобой заодно.
2: Ну, мы надеемся, что ничего против вас сейчас не будет, Коль.
3: Да, все обстоятельства только в вашу пользу сложатся.
2: Что это было за слово?
4: А весь этот мир против нас?
3: А слово?
4: Одно.
3: Нет, одно слово нам надо. Какого слова там не хватало?
2: Ну, вы же прям уже назвали
3: подумайте
2: всю
3: хорошо,
2: эту фразу.
4: Весь мир против нас.
3: Одно слово, Коленька.
2: Выберите.
3: Одно.
2: Самое весомое слово в
1: Коль,
2: этой строчке.
1: Да. Коль, Дима не отстанет.
3: Весь.
2: Весь, вы так думаете? Весь? Это самое главное?
3: Это ваш окончательный ответ, Коль.
4: Ну да, конечно.
3: Весь.
2: К сожалению, нет, Коля. Это не то слово. Было не слово то. Мир.
3: Весь мир против нас.
2: Вот так. Ну ладно, знаете, не расстраивайтесь. Когда вы еще зарядку сделаете в прямом эфире с нами?
1: Как говорится, миру мир.
2: Да. Пока!
0: Слово на вылет на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Лечение простатита, аденомы. Быстро. УРА-ПРО. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
2: Вернуть здоровье так легко. В клинике УРА-ПРО.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: 3, 2, 1.
4: Боевик. Триллер. От режиссера Гая Ричи «Грязные деньги».
6: Небольшая проблемка.
7: Пленных не брать.
4: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
10: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» коньячный «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
11: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
12: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
13: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
14: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
16: Обстановка в моей квартире настолько аскетична, что когда привожу гостей, говорю: «Упс, меня ограбили».
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Русское радио. Радио большой страны. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
19: Наполовину мой, я обернулась птицей.
18: Только лучше.
20: На крыше городских домов вы прятались от лишних глаз.
18: Только любимое.
21: Танцую, как будто рядом океан.
18: Слушайте лучшее, любимое на русском.

Русское радио. Это родные нулевые. Крылатые десятые.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Россия с сегодняшнего дня ограничит поставки свежего винограда и косточковых фруктов из Армении. Об этом сообщает Россельхознадзор. Под ограничения попадут в том числе вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и нектарины. В ведомстве объяснили решение участившимися нарушениями при ввозе такой продукции в Россию. В Россельхознадзоре также заявили, что ограничения связаны с защитой программ поддержки российского садоводства, плодоводства и виноградарства. В Ростовской области стартовал очередной этап конкурсного отбора инициативных проектов «Сделай вместе». Участие в конкурсе могут принять проекты, выдвинутые на собрание граждан и прошедший отбор. Голосование по проектам начнется 29 августа и завершится 28 сентября. Победители конкурса станут известны не позднее 27 ноября. Реализация проектов победителей запланирована на следующий год. Напомним, что губернаторский проект «Сделай вместе» действует в Ростовской области с 2019 года. При участии активных жителей, бизнеса и регионального бюджета уже реализовано более 1000 инициатив граждан. Каждый второй россиянин выступает за запрет искусственного интеллекта при отборе резюме. Такие данные исследования приводит портал SuperJob. По данным сервиса, 57% экономически активных граждан отрицательно относятся к автоматическому скринингу кандидатов. При этом половина опрошенных считает, что использование искусственного интеллекта при подборе персонала нужно запретить на законодательном уровне. Мужчины относятся к такой практике более скептически, чем женщины. Против автоматического отбора резюме высказали 65% мужчин и 50% женщин. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, а что это такое продолжается? На второй час компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы». Здесь мы находимся. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Люди, давайте обнимем.
2: Приветствуем вас. Здравствуйте.
1: Иди. О, хорошо, отлично.
3: Так, что, все посмотрели в календарь?
1: Да.
3: Лето продолжается, настроение всех отличное. Да, я, знаете, летом у меня очень много разных традиций, разных привычек. Ну, так. Пока не всеми я могу сейчас побаловать себя, потому что холодно. Поэтому пока холодно, я захожу в разные помещения.
1: Да.
2: Ну, например,
1: в кафешку.
3: Ну, погреться, да. И иногда я захожу в автосалоны. Ну, посмотреть вообще, что сейчас предлагает рынок. Ну, посидеть в вкусно пахнущем автомобиле.
1: Ничего себе.
2: Там визуализируешь, да?
3: Визуализирую, да. Ну, в общем, недавно...
1: Работы автомобиля, да,
3: недавно тоже, конечно. Недавно тоже пришел в один автосалон. Ну, так, просто на 5 минуточек поглазеть, что сейчас вообще... Что сейчас носит
1: Верочка? Сколько стоит Феррари
3: сейчас? Стоит, да. Конечно, глаза полезли на лоб, но это другая история. Вот этот последний мой визит, крайний мой визит, затянулся на несколько часов.
1: Да.
3: Потому что я тут посидел, там посидел, здесь посидел.
2: Потом уснул.
3: Да.
1: Это поэтому ты приехал на Аурусе, да?
3: А что там? Ну, это другая немножко машина. Конечно, не то, что ты сказал.
1: Да?
3: Попроще.
1: Попроще.
3: Но все-таки... Но
1: с флажками.
3: В общем, хочется и у наших слушателей тоже спросить, вот когда они вот что-то хотели сделать, буквально вот это на 5 минут, а все это затянулось на часы.
1: Я так понимаю, про кровать, про сон говорить нельзя, да?
2: Нет, это банально, скучно и у всех.
1: Это банально, скучно, но классно.
2: Это хорошо, конечно, мы не спорим. Поэтому пишите, пожалуйста, вашу историю. Какое ваше это на 5 минут затянулось на часы в наших, например, социальных сетях? Там есть пост, под ним пишите.
1: Да, в личку, пожалуйста, в смс-ке.
3: Плюс 7-916-003-105-7. И, пожалуйста, не пишите, как вы зашли в шаурмичную и просидели там 5 часов. Это история Антона, он ее сам расскажет.
1: Это моя ежедневная история.
2: Да, мы знаем.
1: Это нормально? Это как бы просто, ну так оно есть. Что-то в последнее время мы так полюбили смс-ки, правда, действительно.
3: Давайте, пишите, мы очень ждем.
0: На русском

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, я на 5 минуточек.
2: Ага, затянулся на несколько часов. Да. Это вот у Василия, например, история, когда айтишник сказал, да это на 5 минут, делов-то. А в итоге это на несколько дней все затянулось. Работа офиса была парализована от слова совсем. Подобное можно встретить и на станциях ремонта автомобилей. Это правда. Я недавно заезжал, значит, по отзывной компании. Mm-hmm. Наклейку мне должны были просто переклеить с китайского языка на русский. Про то, какие давления должны быть в шинах.
1: Так.
2: 4 часа я ждал, пока они наклеют эту наклейку.
1: А почему так долго?
2: Вот вручную. И у меня такой вопрос.
1: Вручную? Ну да. И что?
2: Ручной труд.
3: Во-первых,
2: ручная
3: нужно,
2: работа.
3: Во-первых, нужно сварить клей.
1: Вот прям первое. Так.
2: Да, вывести вот эти вот буковки.
3: Вывести буковки, конечно.
1: Может, там еще руки не с того места росли.
2: Вот это, кстати, хороший вариант.
3: Да? Поэтому они жали того, кто приедет, где руки с того места, чтобы он четко все наклеил.
2: Поэтому вот 4 часа клеили наклейку. Я в шоке.
1: Мы тоже.
3: А ты припаркуйся где-то не там. Тебе бесплатно наклеят быстро за минутку.
2: Спасибо, я откажусь от этой перспективы.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду.

0: секунду, температура воздуха плюс 23 градуса.
1: Спонсор программы ООО ЭЗ-СК-10 номер 9.
2: Люблю, когда цифры возбуждают.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
2: Еще раз.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
2: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
3: СК-10.
6: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
7: Лечение геморроя. Быстро. Ура-Про. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
8: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: ногами в руках.
1: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
2: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Птица счастья была подозрительно синей.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Радио. Радио.

0: и перцы на русском радио.
1: Буквально на 5 минуточек заглянули, остались на всю жизнь здесь для того, чтобы вы улыбались, дорогие друзья. Вообще, по сути говоря, знаете, мы очень радуемся, когда вы начинаете шутить, но все-таки хватит смешить только своих домашних. Пора выходить на многомиллионную аудиторию, вот. Сказал когда-то я себе.
2: Да.
1: И получилось вроде. Придумайте шутки и присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Это кто?
1: Это я, ваш покорный слуга.
3: Аплодисменты.
1: Спасибо, Россия. Да, я люблю вас. Естественно, авторы этих шуток получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки и лицом вот этим непонятным. Вот, а со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Так что шутите на здоровье и да будет вам смех.
3: Ну и знаете ли, вот в толпе потом, допустим, вас встретит кто-то, а у вас на спине лицо Антона.
1: Да.
3: И человек будет понимать, что вы, значит, юморист тот еще.
1: И там слоган еще: мы перцы, с нами смех.
3: Да-да-да.
1: Нормально.
2: Да, мне кажется, просто замечательно.
1: Да, все будет типа найс, все футболки оверсайз.
3: Ну и вообще, кстати, хорошая, красивая белая футболка никогда в гардеробе лишней не бывает.
1: Брат, она не белая. Ну ладно.
2: Она с рыжеватой такой.
3: С рыжим отливом.
2: Да.
1: Это модный цвет оранжевый. Посмотри, какой телефон.
3: Это для тех, кому только что подключили воду, и они случайно постирали.
1: Да.
3: Пошла ржавая вода. Понятно.
1: Ржавая вода.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-Банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Каждый день жена меня спрашивает, что я хочу на ужин.
3: Еще ни разу не угадал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Когда ты хотел на секундочку запеть, а запел на часы.
2: Да, на часы.
3: Если такое, да, забурились в караоке, и все, и до утра там.
2: И до утра, потом не вытаскивать вас оттуда.
1: Это точно.
3: Ой, было такое. Слушайте, ну мы так хорошо, кстати, отдыхаем в караоке. Ну ладно, тема сегодня не про это. Вероника нам написала, говорит, что насмотрелись в социальных сетях на красивую вышивку бисером на футболках. Все купила. Думаю, ну, часик сейчас повышиваю и пойду спать. Но не тут-то было. Затянулось рукоделие до часу ночи, пока все не доделала. Не выспалась, но результатом очень довольна. Вероника, а пришлите нам, что получилось-то?
2: Да. Может, у вас уже свое производство данное.
1: Да. Мне очень нравятся.
3: Может, вы
1: футболки.
3: Перчики нам вышьете, мы я заказ видела. Сделаем.
1: Да, с удовольствием.
2: Из красного бисера.
1: Бисера, да. Мариночка нам написала, что ее муж зашел на 10 минут на консультацию в стоматологию и попал ко мне на прием и задержался немного. Уже 8 лет счастливого брака вместе.
3: Кстати, это реально, потому что вы видите только глаза своей стоматологини, да. И вы в них смотрите и просто тонете,
2: глаза
3: и влюбляетесь. Это
2: вот дыхание, это вот...
1: Руки.
3: Дыхания там нет, потому что, ну, как бы там маски.
1: А руки?
2: Руки.
1: Золотые.
3: Руки в перчатках.
2: Да?
3: Там ничего не... Ну, вот глаза — это зеркало души. И ты смотришь, ты лежишь в этом кресле, тебе страшно, и вот она склонилась над тобой, и что-то там во рту в твоем ковыряет.
2: Да, да, да.
3: И ты в нее просто лежишь такой весь влюбленный.
2: Слушай, а я тоже, знаешь, я как-то... Нет, у меня стоматолог мужчина, поэтому, ну, как-то... Ну, глаза нормальные у него.
3: Так, а тренер? А, у тебя жена есть.
2: Да.
3: Все, закрыли эту тему, Антон. Это не для тебя разговор.
2: Хватит уже.
3: Это
2: знаешь,
3: для нас, для холостых.
2: Хватит разговаривать про эти чужие пальцы во рту.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: И спустя много

0: на русском радио.
1: Так, Антон, ага. Что ты там в блокнотике в своем все пишешь?
2: Что ты там пишешь?
1: Опять свои вопросы придумываешь, дурацкие.
2: Не вопрос. Во-первых, я веду учет бабла.
1: Ну. Угу. Так.
2: А вот кому-то 1000, кому-то нет, кому-то вот, значит, 5000, кому-то аж 10.
3: Но это не от тебя зависит.
1: Это зависит от судьбы.
2: Конечно. Бабло судьбы?
1: От фортуны.
2: А, так по-другому как-то игра называется.
1: Не бабло. Против правил.
2: Да, игра против правил, да. Прямо сейчас начнется практически через пару минут, поэтому вам надо позвонить и выиграть это все.
3: 8-495-995-105-7. Звоните скорее.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Да все нормально.
13: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
15: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
16: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
17: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
18: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
2: В очереди к ясеню всем только спросить. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Так, ну Антон все пересчитал, что ли? Все записал, все зафиксировал.
2: Все записал, все сделал.
3: Да, да, да, все записал.
1: А вопрос это забыл придумать.
3: Не-не, куда забыл придумать? Вот они у меня в тайне, у меня в сейфе все здесь хранится.
1: Отлично.
3: Это игра против правил, дорогие друзья. Это у нас Анастасия дозвонилась из поселка Новосельский. Сейчас будет играть, выигрывать. Настя, привет!
2: Настенька!
4: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
3: Настюш, как дела? Как настроение? Голова болит?
4: Голова очень болит. Мы вчера обмывали нож, и наша коллега родила льва.
1: О, льва!
3: Ничего себе!
1: Ну, давайте.
2: Поздравляем вас.
3: Ну что, король лев просто, понимаете? Отлично.
1: Льву здоровья, успехов.
3: Да.
1: Классной жизни.
4: Да, спасибо.
3: Значит, сейчас будет игра.
1: Игра, я бы даже сказал.
3: Да, вам нужно выиграть. Дим, давай правила.
1: Значит, смотрите, Настенька. Вам надо будет ответить на 5 каверзных вопросов от Антона Владимировича Юрьева.
3: Здесь.
1: Отвечать на вопросы надо неправильно, но логично. Ну, то есть, похоже на правду. Не просто какое-то слово вот выкрикивать. Нет, должно быть похоже на правду, но неправильно. А за каждый такой ответ вы получаете 1000 рублей. Всего их может быть 5. А потом уже поиграем в супер игру. Договорились?
2: Настенька, желаем вам удачи.
4: Да. Давай. Да, спасибо, буду стараться.
2: Понеслось!
3: Страна в форме сапога.
4: Россия.
3: Как называют ребенка кошки?
4: Собака, щенок.
3: Как называют стул без спинки?
4: Кресло.
3: Чем накладывают суп?
4: Вилкой.
1: Все. А все, уже надо было раньше. Ну что, Настя, 4000 рублей.
2: Да!
1: Класс.
2: Да,
3: можно 4 косаря. Это можно, знаете,
4: будем
3: еще раз. Правильно,
2: молодцы.
3: Давайте, да. Чего нет? Обмывайте ножки.
2: Всю неделю можно этим заниматься.
1: Да всю жизнь можно этим заниматься.
2: Ну дай бог, конечно.
3: Давайте мы тоже что-нибудь обмоем.
2: Надо чьи-то ножки. У кого красивые?
3: Ой, ребята, сейчас горячую воду отключат, обмывать будем.
1: Настя, вы там за нас тоже Левушки-то это самое, там, потискайте его, пожалуйста.
3: Да, и пяточку поцелуйте там. Ладно, от русских перчиков прям в пяточку в правую.
2: Самую сладкую.
3: Самым здоровым, самым классным, самым крутейшим пацаном.
1: Настя, хорошего вам дня и Лёве привет.
2: Пока!
1: Пока!
0: Игра против правил на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю вырос на 53 копейки и составляет 71 рубль 55 копеек. Курс евро вырос на 3 рубля 61 копейку и составляет 86 рублей 25 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула-А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.
10: Гаязов Бразерс.
11: Акмаль.
12: Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
13: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
14: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь. Мы сделали это нормой.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
16: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ-завод. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
17: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
18: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
19: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Нет ничего более сытного, чем овсянка. На моей памяти, никто еще не просил добавки. Все наедались!
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство здравоохранения рекомендовало регионам увеличить социальную поддержку медиков, чтобы не допустить утечки кадров из государственных учреждений, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства. В публикации говорится, что увеличить объемы поддержки необходимо в первую очередь для молодых специалистов и студентов целевого обучения. По данным Минздрава, на начало прошлого года в стране не хватает 23,5 тысячи врачей и 63 тысячи медсестер и санитаров. Программисты столкнулись с проблемами в разработке из-за ограничений VPN-трафика. В основном речь идет о нестабильном доступе к внешним ресурсам, пишет газета «Коммерсант». Ранее сообщалось, что к началу года Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 400 сервисам обхода блокировок запрещенных ресурсов. В марте количество скачиваний крупнейших VPN-сервисов в России выросло в 14 раз до 9 миллионов с лишним. В России внедрят систему верификации пользователей каршеринга с помощью биометрии. Это следует из документа правительства. Ответственными назначены в том числе Минцифры, Минтранс и МВД. Им поставили срок до следующего года. Ранее в Москве все операторы автомобильной аренды внедрили технологию проверки состояния водителей перед поездкой. Ну и последнее. Американское аэрокосмическое агентство НАСА заявило об отсутствии данных о разбившихся кораблях пришельцев. Документально подтвержденных сведений на этот счет нет, сообщили в Управлении по исследованию космического пространства. В феврале президент США Дональд Трамп поручил Пентагону раскрыть документы об НЛО и о возможных контактах с инопланетянами. Тогда же сообщалось о существовании некой секретной базы в штате Невада, где якобы находятся тела инопланетян и обломки потерпевшего крушение космического корабля. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Не знаю, как у вас, дорогие коллеги, а у меня вот третий час утреннего шоу «Русские перцы» ощущается, как вот последний день перед отпуском.
1: Да почему?
0: Ну вот какое-то такое тоже ощущение.
2: Ты
0: как четверг, например.
2: Уходишь, что ли,
0: нет, ну просто третий час шоу именно. Когда оно закончится, ты можешь отдыхать, делать все, что хочешь.
2: Ага. Ну то есть опять работать.
0: Да.
2: Но в другом месте.
0: Да.
1: Круговорот работы в природе. Ну хорошо. Ладно, если ты это ощущаешь, то очень даже хорошо, Димка. Мы
2: ты
1: с тебя
2: молодец.
1: Рады.
0: Я
2: ты
0: на другой работе. Да, я на другой работе отдыхаю от этой работы, понимаешь?
1: Ага.
0: Переключаюсь.
1: Ты отдыхаешь от нас.
0: Конечно, там другие люди.
1: Понятно.
0: А от них я отдыхаю здесь.
1: Ну, понятно.
2: То есть ты ничего не делаешь, ты постоянно отдыхаешь?
0: Постоянно отдыхаю. Вот такая моя жизнь.
2: Как ты все-таки бесишь? А, в смысле, молодец?
0: А я выбираю такую работу, где работать не надо, где надо получать удовольствие от общения с Антоном Юрьевым, с Полиночкой Жуковой. И с вами, дорогие наши слушатели. Меня зовут Дима Морозов. Это главное утреннее шоу страны
1: «Русские перцы». И мы продолжаем нашу тему. Какое ваше... Ну, пять минуточек еще буквально затянулось на часы.
2: Да, хватит писать про сон, ребят. Еще пять минут вот это вот. А потом проснулись днем.
0: Да, надо, это как меня сюда тоже позвал Владимир Юрьевич наш, да. Борисов. Говорит, ну, приезжай, пообщаемся. На пять минуточек буквально.
2: Да?
0: И вот уже пять лет тут сижу, да.
2: И никак тебя не выгнать.
0: Ничем. Да, не вытравить нас. Пишите ваши истории, пожалуйста, какое ваши пять минут затянулось на часы. Мы ждем их в наших социальных сетях, во всех, где вы увидите пост. Пишите в комментариях.
2: Даже уже что не делали, только и милок Машенька вот это вот давай.
1: Ничего не помогает.
2: Не вытравить.
0: Даже милок Мишенька тут был уже. Но он ушел, правда, да. Всю ночь все.
2: Он
0: сегодня
2: ушел
0: рисовал.
2: К Жуковой, нормально.
3: На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Да, вот так вот придешь куда-нибудь, а там полная джага-джага.
2: Вот, кстати, у меня постоянно так бывает. Но мне кажется, это реально классика. Вот в гости зайдешь.
1: Это классика, действительно.
3: Джага-джага – это классика.
2: Ну, я к подружкам захожу в гости.
3: А они джагу-джагу делают, присоединяйся, говорят.
2: Да, я муж мне пишет, ну где ты уже, домой пора. Я 5 минут, дорогой, 5 минут.
1: Нам надо муа-муа сделать.
2: Ну, это джага-джага длится до утра потом.
3: Ну, конечно.
2: Танц там.
1: А вы знаете, что такое муа-муа?
3: Муа-муа?
1: Make-up artist. Это гример, короче, по-нашему.
3: А мне всегда бесило вот эти, знаешь, эти названия. Муа! Имя и фамилия. Думаю, кто это такая?
1: Муа!
3: Муа!
1: Я не поленился за тебя, зашел в поисковик, почитал, что это вообще такое за зверь.
3: Оставьте здесь свое буа!
1: Муа! Я вам сделаю муа!
3: Кто здесь на столе буа после вечеринки?
1: Кстати, Полинка все время спрашивает, вот перед золотым граммофоном, перед...
2: Да, будет ли у меня
1: будет ли муа сегодня?
3: Будет. Она выходит как раз, мы говорим, муа тебе, ты вообще такая!
0: Русские перцы на русском радио.
4: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
5: Плюс 17 ясно сейчас в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
6: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.
4: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
8: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Фраза «ну, не буду вам мешать» означает, что помогать вам никто и не собирается.
12: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Русское радио. Все будет хорошо.
2: Что слушает страна?
3: На

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

0: и перцы на русском радио.
1: У меня, кстати, у моей бабушки есть подруга Екатерина Федоровна. Учительница. Так вот, иногда она, бывает, забегает на 5 минуточек буквально к бабушке в гости. И что вы думаете? Уже вечер, закат. Уже следующий день практически встречать пора, а они все сидят. Не могут наговориться.
2: Ну, как хорошо.
1: Да. Видишь? Много тем. Уже она и забывает, зачем она вообще
2: зачем
1: забежала на 5 минуточек.
2: Зачем
3: зашла вообще? Знаешь, как им хорошо, как они проводят время, как классно.
1: Да.
2: Пока всех обсудишь
3: вот
2: еще.
3: Вот нам бы так.
2: Новости да. всякие.
1: Ну, вот это я просто тут читаю сообщение от Нурии, и вот вспомнилась эта тоже история. Она приехала в гости к родителям, а к ним зашла подруга детства с просьбой помочь ей приготовить торт-медовик, чтобы только тесто замесить. А на следующий день у нее был день рождения, она собиралась на работе всех коллег угощать. Нурия сказала маме, что подруге побежит только на 15 минут, в итоге задержалась до тех пор, пока торт полностью не приготовили до полуночи.
2: Помогла подруге, да.
1: Ну, это вы слабенько, могли бы дождаться, пока пропитается к утру.
2: Да могли бы уже и продегустировать, да, Антох?
3: Там, думаешь, что-нибудь осталось бы, если бы я это увидел.
1: Да, а я обожаю вот этот торт из кастрюльки потом выковырить. Остатки вот это, знаешь, вылизывать.
3: Один ты, дорогой мой.
1: Да, а вы какой больше любите? Я заварной люблю.
3: Блин.
2: Но это что-то на жирном летом нельзя.
1: Это что-то на жирном. Да мы с Антоном постоянно можно. На этом языке разговариваем. Да. На жирном.
0: Русские перцы на русском радио. Мы едем. Куда? Где интересней? Все о путешествиях и путешественниках. В среду в 11:30. Русские каникулы с Петром Кузнецовым на русском радио. Реклама на русском.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик» и «Асти». Вход свободный. 6+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Было бы только желание ничего не делать, а уж возможности всегда найдутся. Рекламная служба русского радио 5797799 код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Зашли на 5 минуточек, а зависли на часы. Мне кажется, это тоже может относиться к просмотру видео в социальных сетях.
2: Да.
1: И вот как написала нам еще Анжела, это, конечно же, маркетплейсы.
2: Ой, это точно. Забудешь
1: Ой,
2: вообще...
1: Ой, не Анжела, Анна, прошу
2: Анна.
1: Прощения.
2: Забудешь Анжела вообще, зачем ты туда зашла.
1: Да.
2: Потому что ищешь носки, а в итоге покупаешь, я не знаю, квартирную в другом городе.
3: Корзину на 10 тысяч, а носки так и не купила.
2: Вот именно, как и в магазине обычно. А вот, кстати, нам Вика написала, она говорит, а у меня это с книгами бывает. Однажды села почитать «Айн Рэнд, Атлант расправил плечи» и зависла на целую ночь.
3: Да, есть кулинарная еще версия. Атлант наелся греч.
1: Ну так, кстати, с сериалами, с фильмами. Ну, сейчас одну серию посмотрим, там, досмотрим.
3: Да-да-да, и в 5 утра ты понимаешь, что, боже ж ты мой.
2: Ну, у меня такого не бывает. Я приучил себя, что у меня все-таки, меня утром ждет Антон, ждет Полина. Надо быть выспавшимся, либо хотя бы смочь сымитировать это состояние выспатости.
3: Которые тебе все заспойлерят, то, что ты не досмотрел ночью.
2: Ну, кстати, да. Ну, мы стараемся с Полинкой беречь себя. Если мы смотрим что-то одно, мы бережем себя и не спойлерим.
3: А зачастую бережем это удобно, потому что то, что вы смотрите с Полинкой, я не смотрю и смотреть, видимо, не буду никогда.
1: Да, это точно. Вот.
2: Потому что ты бумер.
1: Бумер, бумер,
3: а погоди,
1: ты бумер.
3: Я сегодня уже говорил, что я тебя ударю, нет?
2: А ты вчера говорил, сегодня еще
3: ладно,
2: нет.
3: Хорошо.
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: Ну расскажите нам, пожалуйста, что вы хотели сделать за 5 минут, а в итоге все это растянулось на несколько часов.
2: Да, вот Анжела написала, что как-то ее сын, первоклассник, попросил помочь сделать домашку по окружающему, нарисовать созвездие льва. И так меня эта тема затянула, сразу так интересно стало. Читала, сидела про эти созвездия вместе с сыном.
1: Угу.
2: Ну, в общем, домашнее задание из 5 минут превратилось в несколько часов.
1: Да.
2: Но это может реально затянуть, если... Я помню, меня Юська просила, не помню, в каком классе, в этом или в прошлом, делать презентации.
3: Угу.
2: И слушайте, ну это вообще просто на несколько часов ты куда-то туда вот заныриваешь, в эту пучину знаний, и не можешь оттуда выплыть.
3: А это очень страшно, потому что потом ты просыпаешься, и вместо ребенка идешь в школу. А ребенок только тебе это самое завтрак делает, и так вот...
1: Ой, вы поменялись местами?
3: Да.
2: Не знаю, насколько бы я хотела это сделать. Поменяться местами.
3: А что тебе в школу-то не пойти?
2: Неохота да. уже.
1: Так, про рассаду мы не читали.
2: Нет.
1: Сообщение.
3: Ой.
1: Это вот прям тема дня.
3: Дачники,
1: потому что сейчас
3: привет.
1: Дачникам всем привет. Сейчас начнется вот это все паломничество за город. Женечка нам написала, зашла на 5 минуточек в огород. Просто посмотреть рассаду. В итоге вышло часа через 3, пока прополола, пока полила, подвязала и так далее.
2: Радиашки вы наши.
1: Конечно, ну дача это вообще дело не на 5 минут.
3: Это даже как чтоб... ремонт, который не прекращается никогда.
1: Конечно, вот ремонт можно просто остановить.
3: Всегда что-то можно сделать на даче.
1: Вернее,
3: парничок
1: нет.
3: Подправить, еще
1: ремонт
3: что-то.
1: Нельзя остановить, его можно только прекратить. Или наоборот?
3: Наоборот.
1: Ремонт нельзя прекратить, его можно только остановить.
3: Жизнь невозможно провернуть назад.
1: Вот так вот.
3: Так и фарш.
2: Стройка на время, польза на века.
1: Да, так, уважаемые дачники.
3: Я голосую за Жуку.
1: Да, мы ждем с вас вот эти...
2: Опять попрошайничает. Ты смотри, тут пишут уже ему торт ему.
1: Нет, я жду репортаж в августе. Что получилось из вашей рассады?
3: Ну как репортаж?
1: Потому что мы переживаем.
3: Для дегустации репортаж, пожалуйста. Присылайте все,
1: что
3: у вас выросло.
1: Это не я сказал, это ты.
3: Что выросло, то съедено.
1: Я жду репортаж, не знаю, как ты.
0: Русские перцы. На русском радио. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Реклама на русском.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Да все нормально.
7: Что?
6: Эшка.
7: Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
10: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Первое правило «Хава LF7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хава LF7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хава LF7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хава LF7 на сайте хава.ру. 12+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папия трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ну вот так вот, понимаешь, пришли на 5 минут.
2: Да, и остались на 3 часа, да.
1: Ну, да.
2: А знаешь, Антон, мне очень нравится на больших таких концертах, пишут иногда в афишах, и вас ждет секретный гость.
1: Секретный гость,
3: секретный артист.
2: Да, секретный артист.
1: Да. Но, а потом он не приезжает, да, и
3: все забывают.
1: Это, кстати, был секрет.
2: Нет, они там просто сами не знают еще, кого позвать, и пишут, что секретный гость. Вот у нас не бывает такого, у нас все секреты раскрыты, потому что у нас все знают, что в это время, в 9:48 приходит Дмитрий Оленин.
1: Да, по секрету всему свету, ну, здорово, да. Оленин.
4: Привет. Привет всем. Я вам по-другому расскажу. На самом деле эти секретные гости на концерты приезжают.
1: Угу.
4: Они только из гримерки не выходят.
2: А, да?
1: Да.
3: Чем они там занимаются?
4: Привет. А вот...
3: Это секрет.
4: Я тебе покажу в телефоне.
1: Мне очень нравится, когда пишут, что на мероприятии будет секретный гость, а сразу же под ним организатор оставляет за собой право изменения артиста.
2: Да.
1: Ты думаешь, ну, подбор вариант у нас гримерки не выйдет, в принципе, почему бы и нет. Значит, Оленин, давай, признавайся, как на духу. На 5 минут что-то начал, а потом как вот на...
3: Потеряли пацана.
4: Да. На 5 минут?
1: Да.
4: Ой, у меня не бывает так.
1: Да?
4: То есть, получается... вот, если я начинаю, то начинаю. Вот на 5 часов могу.
3: Давай.
1: На 5 часов.
4: Вот прямо сейчас, на 5 часов.
1: Да?
4: Да.
1: А понятно, останешься на пару суток. Нормально, хорошо. Мне нравится этот хороший, потрясающий курс. Значит, правильным курсом идете, товарищи. Это Жукова, это Морозов, это Юрьев. Вам до свидания, Оленина в подарок. Всего наилучшего.
3: До завтра!

0: Реклама на русском.
1: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
3: Это невозможно!
2: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
4: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю!
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
11: Как обезопасить себя на дороге? Об этом в прямом эфире «Русского радио» поговорим с сотрудниками региональной госавтоинспекции. Слушайте «Диалоги безопасности» сегодня в 14:00, задавайте вопросы и получайте прямые ответы.
12: 12+. Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
13: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
14: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8 863 309-0404. ВОСЗ-завод. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
15: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
16: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
17: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
18: Деньги меня не испортили. Даже не пытались.
19: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Кисловодска. Там из-за коммунальной аварии без горячей воды остались 120 жилых домов. В зону отключения попали почти 30 улиц, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу города. В феврале в Кисловодске начался первый этап обновления теплоэнергетического комплекса. На ремонт двух котельных выделили 24 миллиона рублей. В рамках следующих этапов в городе построят две котельные за 760 миллионов рублей. В Госдуме тем временем предложили скорректировать систему оплаты отопления и начислять платежи исключительно по счетчикам, вне зависимости от решений общих собраний жильцов или постановлений местных властей. Такие поправки в жилищный кодекс депутаты рассмотрят на сегодняшнем заседании. Сейчас порядок расчета платы за отопление складывается из нескольких факторов. Процедура зависит в том числе от решения собственников жилья. У девятиклассников начался основной период сдачи ОГЭ, основного госэкзамена. Для получения аттестата большинству школьников необходимо сдать 4 экзамена – русский язык, математику и 2 предмета по выбору. Тем, кто решил после 9 класса поступать в колледж, достаточно сдать 2 предмета обязательных, но это касается только жителей 12 регионов, где проводится подобный эксперимент. Накануне начался основной период единого госэкзамена – ЕГЭ. Первый обязательный предмет – русский язык – 11-классники сдадут в четверг, 4 июня. Россиян в следующем году ждет одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля, с рабочей субботы. Об этом говорится в проекте производственного календаря, подготовленном Министерством труда. Количество нерабочих дней составит 118, столько же, сколько и в этом году. До конца 2026-го шестидневных недель не будет. Производственный календарь еще должно утвердить правительство. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

хит-парадов русского радио. Эта песня, по идее, должна быть появляться второй после вашего пробуждения. Первая — это звонок будильника, а вторая — это песня Хабиба, потому что вы заслуживаете абсолютно каждого слова, которое Хабиб спел про вас. Ой, какая ты богиня красоты! Всем нашим слушницам отдельный привет и всем, кто сейчас настроен на нашу русско-радийную волну, вам хорошего дня. Второй день лета сегодня. Всех нас с летом!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 19 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
0: Реклама на русском.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
3: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Сижу, пью китайский чай, расслабляюсь. На ум приходят мысли китайских мудрецов. Только вот по-китайски я ничего не понимаю.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Все будет хорошо. Русское радио. Это родные нулевые.
8: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
7: Крылатые десятые.
9: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
7: Восходящее, настоящее.
10: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
7: Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.
11: Ты знаешь,

0: мать. А ну перетанцуй меня.
1: Это когда купил себе квартиру в новом доме, заехал, а там начинается ремонт у соседей. У одних, у вторых, вот это вот самое, вот это. И ты понимаешь, что сегодня никто не будет спать. Всем вновь переехавшим вам я желаю это все пережить, но на самом деле иногда нужно позволять себе взять и потанцевать. Не сегодня, понятное дело, вторник, ну, может быть, вы в отпуске находитесь в летнем, но в какую-нибудь субботу прекрасно отправиться с друзьями на дачу, включить русское радио и провести время так, как хочется.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. На этой неделе номер 3. Через туман, тучи и пропасти. Номер 2. Туманы белые, белые. Сердце мое смелое, смелое. Номер 1. Давай не ждать, жить будто завтра звезда. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

слово в слово про наши между нами отношения. Вот они такие есть. Между нами действительно любовь, любовь, любовь. 10:30 в столице сегодня, второй день лета. И пусть у вас на душе, в вашем офисе, в вашем автомобиле, в вашем кабинете будет то самое настоящее летнее настроение и желание улыбаться просто так. Просто потому, что вам хорошо. Всех с летом!

Так как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! А что вы это самое, зачем тратиться на тренажер, они же дорогие. Если можно просто взять велосипед старый, также купить его на сайте объявлений, снять колеса,
2: седло.
0: Антон, не до такой степени.
2: И не кататься на нем, все равно одежду вешать.
0: Да, да. Просто вот поставить его, это будет выгоднее. Не забудьте, что на балконе тоже много места.
3: Или кладов, как сейчас.
2: У кого как, знаешь.
3: Сейчас киллеры продают, там можно хранить.
0: Киллеры что продают сейчас?
3: Киллеры продают.
2: Киллеры.
3: Нет.
2: Киллеры придут
0: они
2: за
0: тоже
2: тобой.
0: На сайтах объявлений висят.
2: Не будешь заниматься спортом, киллеры придут за тобой.
3: Нет.
0: Здрасте, какие.
3: Киллеры, спортивные. Это кладовка.
0: Киллеры?
3: Да.
0: Ладно, буду знать. Я просто, я просто из деревни, я не разбираюсь.
3: Все, ладненько.
2: У тебя в деревне не было кельи, что ли?
4: Завтра с 7 утра. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?
5: Это все

0: Только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321 ПАО «Сбербанк 0+».
2: 5 июня в 20:00 Санкт-Петербург, Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
3: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю вырос на 53 копейки и составляет 71 рубль 55 копеек. Курс евро вырос на 3 рубля 61 копейку и составляет 86 рублей 25 копеек.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
8: Реклама на русском.

0: морскими в руках.
1: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Моя репутация держится исключительно на молчании моих друзей.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
7: Русское радио.
6: Русское радио. Всегда с тобой.
8: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
9: Пусть твои

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза гасом листят.
2: Всем привет. Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуму внесли 4 проекта закона о защите от киберпреступников. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Подробности он не привел, отметив лишь, что депутаты планируют принять поправки как можно скорее. Прошлым летом в стране вступил в силу закон о борьбе с кибермошенниками. Он, в частности, запретил банкам и госорганам общаться с гражданами через иностранные мессенджеры. Правительство разрешило частным клиникам оформлять платные услуги дистанционно, без бумажной волокиты. Договоры на платное лечение можно будет заключать как на официальном сайте медицинской организации, так и через ее мобильное приложение. Новые правила вступят в силу с сентября. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва стала примером цифровизации медицины, поскольку пока пациент едет в машине скорой помощи, врачи могут оформить его полное досье. К моменту приезда в больницу вся необходимая информация медикам уже доступна. В России появится единый электронный билет для пригородного транспорта. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, необходимые законы для запуска такого механизма уже приняты. Осталось решить технические вопросы, а именно создать цифровую платформу, которая позволит организовать прозрачные взаиморасчеты между перевозчиками. Работа над проектом ведется в рамках подготовки новой транспортной стратегии до 2050 года. Ну и последнее. В Индии демонтировали 20-метровую статую аргентинского футболиста Лионеля Месси. Власти Калькутты убрали монумент после жалоб на то, что при сильном ветре памятник качается. Монумент открыли в декабре во время визита Месси в Индию. 20-метровая скульптура изображала футболиста с кубком чемпионата мира в руках. Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в 2022 году. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

Всем привет, особенно футбольным фанатам. Слава, спасибо тебе, кстати, за эту историю про месяц. А я вот свою расскажу, потому что мой близкий друг, он живет в Испании, и он по соседству с Месси живет. Вот они, у них дома рядышком находятся. И он без проблем всегда, даже сам выходит, предлагает свою помощь. В прошлый раз перевозили мебель. Вот грузили в грузовик, все, вышел, позвал еще своих друзей и всем помог. Вот такой он, Лионель Месси. Я думаю, что каждый, кто сейчас слушает Русское радио, точно такой же добрый, отзывчивый человек.

0: Квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
1: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
2: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
0: СК-10.
4: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
9: Это невозможно!
8: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
11: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
12: Я на тебе женюсь.
11: И от нее уже никуда не деться.
13: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
11: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.
14: 16+.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: Хотел помириться с тещей и заказать ей красивое платье, но она, как назло, проснулась, когда я измерял ее рулеткой.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
4: Русское радио. Что слушает страна?
18: Ветер меняет направление.
4: Русское радио.
19: Если кольцо, значит мы вместе.
4: Слушайте лучшее, любимое на русском.
20: СК-радио.

На прошлой неделе я как раз видел этих двух людей, которые так безумно влюблены друг в друга уже много-много лет, и вы их тоже хорошо знаете. Это Владимир Песняков, это Наталья Подольская. Я говорю: Наташ, слушай, ну я вот прям вот наблюдаю за вами с Володей и восхищаюсь. Она говорит: да, Димка, знаешь, потому что у нас та самая настоящая любовь. И этого я вам желаю.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Реклама на русском.
4: Вечное премиальное обслуживание Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Когда много денег, как-то легче думать, что не в них счастье. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Реклама на русском.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Софина, Жасмин, популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
3: Люблю выбраться на природу. Только там можно без последствий проораться. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: походом. Ветер целует воду. Мы так хотели снова.
1: Реклама на русском. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
2: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия. Доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
4: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
6: Муз-ТВ приглашает.
7: 6 июня.
6: Москва.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ 2026.
7: Движение.
6: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
8: Категория 16+.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
10: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» коньячный «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
11: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
12: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
13: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
14: Мы с женой решили, бросим все и отправимся путешествовать, пока деньги не кончатся. К вечеру были дома.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Что слушает страна?
17: А я все помню, помню, как тебя любили.
16: Русское радио.
17: Куда?
16: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Евросоюз вряд ли включит в 21-й пакет санкций полный запрет на нефть Российской Федерации и ограничения на ее перевозку, сообщает политику со ссылкой на дипломатов ЕС. Страны Евросоюза обсуждают возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен на нефть, но предложения о полном запрете пока не имеют достаточной поддержки среди дипломатов. Напомним, в прошлом году Евросоюз ввел механизм, гарантирующий, что каждые 6 месяцев предельная цена на российскую нефть марки «Уралс» автоматически устанавливается на 15% ниже среднерыночной. В Ростове-на-Дону начался период сдачи основного государственного экзамена. Сегодня выпускники 9 классов пишут экзамен по математике. Участие в нем принимают почти 13 тысяч школьников. Отметим, что в этом году Донской регион принял участие в эксперименте, по условиям которого девятиклассники могут сдать лишь 2 основных предмета на ОГЭ, если они собираются поступать в колледж. Почти 1000 выпускников средней школы решили принять участие в эксперименте. Учащиеся, закончившие 9 класс по такой схеме, могут поступить не на любую специальность, а только на приоритетные. Более половины россиян считают себя финансово грамотными. Это на четверть больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков. Около трети респондентов за последний год читали материалы или проходили курсы по личным финансам. Еще 37% планируют заняться этим в ближайшие 12 месяцев. Большинство россиян выступают за введение в школах обязательного предмета по финансовой и цифровой грамотности. Некоторые образовательные программы уже существуют. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Очень хочется верить, что эта песня, конечно же, не про зарплату, потому что не верь мне больше, вскрывая конверты, все-таки нет. Я надеюсь, каждый услышал что-то позитивное и хорошее в этой песне. Спасибо Полине Гагариной. Сегодня второй самый позитивный день лета. Продолжается на хорошее настроение у кого-то, у тех, у кого отпуск. Те, кто на работе, мы, Русское радио, вас поддерживаем. 12.07 в столице, и впереди все только будет хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 22 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Лично у меня в телефоне нет пропущенных вызовов. Только проигнорированные.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Мобильное приложение Русского радио.
12: Русское радио.
11: В любое время. В любом месте. Вместе.
13: Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Реклама на русском.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
1: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
6: Угадайте город по описанию
7: и выиграйте приз для автопутешествия.
8: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
9: Подробности на русрадио.ру. 12+.

0: параметрам.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: квартиру сниму на суточном. 6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт «В ритме лета». В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
3: Посоветуйте топ-3 интересных мест, куда можно сходить со своим мнением. А? Рекламная служба Русского радио 5797799 код 4.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю вырос на 53 копейки и составляет 71 рубль 55 копеек. Курс евро вырос на 3 рубля 61 копейку и составляет 86 рублей 25 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Реклама на русском.
8: Как обезопасить себя на дороге? Об этом в прямом эфире Русского радио поговорим с сотрудниками региональной госавтоинспекции. Слушайте «Диалоги безопасности» сегодня в 14.00. Задавайте вопросы и получайте прямые ответы.
9: 12+. Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
10: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
11: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
12: 3 дня делал в квартире генеральную уборку. Плюс она чистая, минус в ней нельзя жить. Она пачкается!
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Мобильное приложение Русского радио.
15: Русское радио.
14: В любое время. В любом месте. Вместе.
16: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
17: Сладкий вкус.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство транспорта до конца года изменит правила провоза детского питания в самолетах и разрешит брать в салон емкости объемом более 100 мл. Такие поправки проходят согласование в правительстве, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. На данный момент регламент позволяет брать с собой в самолет детское питание и материнское молоко в емкостях объемом не более 100 мл и общим объемом не более литра. И в продолжение темы авиационных перевозок, в России срок регистрации самолетов сократят до 5 дней. Это станет возможным благодаря единому порталу государственных услуг, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства транспорта. Обновленные авиационные правила вступят в силу 1 сентября. Сокращать бюрократические процедуры в авиационной отрасли власти начали в 2022 году на фоне санкций, чтобы ускорить процесс ввода воздушных судов в эксплуатацию. В России с 1 сентября станет обязательной маркировка зубных щеток, мочалок и расчесок, а также многих других гигиенических принадлежностей. Об этом говорится в правительственном постановлении. Участников этого сегмента рынка обязали зарегистрироваться в системе «Честный знак». С октября немаркированный товар нельзя будет пробить на кассе. Ну и последнее. В Канаде перед чемпионатом мира по футболу изъяли поддельную спортивную атрибутику на 2,5 миллиона долларов. Полиция конфисковала 16 тысяч поддельных футболок и флагов с логотипом FIFA, а также 2 поддельных Кубка мира. Все это правоохранители обнаружили на складе в окрестностях Торонто, где состоится 6 матчей мирового первенства. Это самая большая в истории Канады партия контрафактных футбольных маек. Чемпионат мира по футболу пройдет на территории сразу 3 стран США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. На этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

Спасибо большое Вячеславу Цыбе, который не напомнил вам про то, что сегодня сдают ОГЭ, да, Слав, ОГЭ? Да, ЕГЭ начали сдавать завтра, сегодня ОГЭ. То есть переживают больше родители, чем сами школьники. Поэтому этот час начну с песни, которая так и называется «Средняя школа».

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 21 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Be glad.

возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

0: детскими в руках.
1: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
2: Турецкие выходные возвращаются.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Все совпадения не случайны.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Все жизни связаны.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Извините, мне пора. Просто дома никого нет, а мне не хочется пропустить это удивительное время.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Русское радио. Радио большой страны.
12: Что слушает страна? Любимое на русском.

Согласитесь, господа, что есть такие мужчины, которых дамы, называя словом «мальчишка», очень даже радуются этому обращению. Кстати, девчонки, возьмите на заметку, называйте нас иногда «мальчишка».

0: и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
0: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
0: Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
13: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Пока я завтракал, стемнело. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

ребята, присылайте нам сообщение в стол заказов на Русский радио. Пишите там все, что угодно. Либо признаетесь в любви, либо просите прощения. И здесь уже мы, ведущие Русского радио, за вас все попросим. И простить, и принять, и полюбить, и руку, и сердце отдать. Стол заказов начнется буквально через 20 минут. Здесь, на Русском. Жду.

0: Реклама на русском.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
4: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Воруем деньги, срываем выпускной и валим отсюда.
5: Семейная комедия «Не одна дома три». Выпускной.
6: Я устрою ей выпускной. Но только такой, что лучше бы его и не было.
5: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
13: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в «Магните Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» «Коньячный Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
14: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
15: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
16: Пока я завтракал, стемнело.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле заявили, что конфликт с Украиной может завершиться до конца дня. Для этого ВСУ должны покинуть российские регионы. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва неоднократно заявляла об этом условии, в том числе об этом говорил президент Владимир Путин. К другим новостям. Пользователей каршеринга в России начнут проверять по биометрии. Новая система позволит моментально подтверждать личность и наличие водительских прав. Такая мера вошла в план реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения в России. Согласно документу, систему верификации клиентов сервисов краткосрочной аренды автомобилей по биометрии создадут к следующему году. Власти рассчитывают, что новый механизм повысит контроль за пользователями каршеринга и поможет снизить риски нарушений. Медицина, фармацевтика, биотехнологии – активно растущий и перспективный сектор московской промышленности. Об этом сообщил на своей официальной странице в мессенджере «Макс» мэр Сергей Собянин. В столице работает более 300 профильных предприятий. Они выпускают широкий спектр продукции, многие образцы которой не имеют аналогов. Город создал все условия для полного цикла производства в особой экономической зоне «Технополис Москва», а московский инновационный кластер предоставляет компаниям меры поддержки. По итогам прошлого года производство лекарств в Москве выросло почти на 9%. В Роскосмосе рассказали, как идет набор в отряд космонавтов. Почти четверть заявлений через портал госуслуг подали женщины. Самому младшему заявителю 19 лет, самому старшему 35. Прием документов продлится до конца июня. В начале февраля Роскосмос объявил о начале 5-го открытого отбора в отряд космонавтов. На данный момент отряд насчитывает 27 человек. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Время стола заказов, с одной стороны, на русском радио Ростов-на-Дону, а с другой, у нас же был накануне прекрасный праздник, День защиты детей, поэтому мы решили эту тему далеко не откладывать, наоборот, она актуальна, тем более лето стартует. Поэтому сегодня у нас диалоги безопасности. Меня зовут Юлия Максимова, а в гостях у меня сегодня прекрасные люди. Это, конечно же, инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения региональной госавтоинспекции, майор полиции Екатерина Дынник. Снова здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И еще председатель Совета отцов железнодорожного района города Ростова-на-Дону Владимир Григоренко. Добрый день.
4: Добрый день.
2: С чем к нам пришли после Дня защиты детей? Что мы сегодня будем обсуждать?
3: Ну, конечно же, важную информацию, как сохранить жизнь и здоровье наших детей ввиду того, что наступают летние каникулы и уже значительно будут повышаться риски возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в том числе.
2: Сегодня с вами впервые у нас в эфире еще и председатель Совета отцов. Хотелось бы поподробнее узнать, как вам попасть, что вы делаете.
4: Угу. Да, спасибо большое. Смотрите, Совет отцов города Ростова-на-Дону существует уже 4 года. И сначала это просто была идея, потом это уже большое объединение неравнодушных пап, ответственных, активных, которые хотят быть примером для своих детей и участвовать в жизни своих детей, самое главное. Да? Поэтому не все папы есть в Совете отцов. Да? Но вот у нас Совет отцов, если брать железнодорожный район, то у нас все общеобразовательные школы и уже детские сады подключаются. Да? Я еще председатель Совета отцов лицея экономического номер 14, и совет у нас там порядка 55 человек. Да, поэтому как бы мы, ну, основная задача, мы выработали такие основные направления, это патриотизм, это профориентация, где мы можем поделиться своим примером своей профессии, это профилактика, в разные жизненные ситуации бывает, и безопасность дорожного движения тоже является профилактическими беседами. Ну и спорт, это то, что если мы в этом участвуем, дети на это смотрят и повторяют за нами.
2: То есть настоящее движение ответственных пап.
4: Да, ну, да, так и есть, да. Вот вы еще, кстати, спросили, как туда вступить. Да, в каждом районе существует председатель совета отцов района. Дальше в общеобразовательных школах есть председатели советов. То есть если кто-то из пап желает это сделать, в принципе, можете мне дать контакт папы, я его состыкую в зависимости от какого района. И больше скажу, сейчас не только районы и город, да, и сейчас начинается эта деятельность нами на Ростовскую область. Да, потому что пример положительный, и мы решили делиться дальше.
2: Вы авторитетный папа, потому что многодетный, я слышала.
4: Ну, знаете, для кого авторитетно? Нужно понять, для кого. Да, да, да, да. Для своих детей, наверное, да, стараюсь.
2: Среди ответственных пап, ну, наверняка, хороший пример.
4: Вы знаете, ну, это же оценивать уже им, не мне точно.
2: Мы сегодня с вами ближе познакомимся, узнаем, тем более по теме Дня защиты детей. Как раз-таки, если вы хотите связаться с нашими гостями сегодня, то пишите мессенджер Макс Русского радио +7 918 590 0488, ну, либо группе ВКонтакте Русское радио Ростов-на-Дону.

0: Ростове сейчас ясно и плюс 24 по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет пасмурно, утром плюс 19, днем 25 градусов тепла, ветер восточный до 3 метров в секунду. Без осадков.
1: Спонсор программы ООО СЗ-СК10 номер 9.
2: Люблю, когда цифры возбуждают.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
2: Еще раз.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
2: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nars.dom.rf.
6: СК-10. Реклама на русском.
7: Усиление потенции. Быстро. Ура-Про. Подробности по телефону 310-2310. Звоните прямо сейчас.
8: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
11: Это невозможно!
10: Болей.

0: найдет твоего суженого.
1: Вы не это ищете?
2: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Все жизни связаны.
1: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.

0: Главденс. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: У меня есть счет в банке, но он не в мою пользу.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Итак, диалог безопасности. Мы продолжаем тему, а точнее даже начинаем. День защиты детей. Накануне мы отпраздновали. Вот как обезопасить юных участников дорожного движения, в том числе этим летом, будем обсуждать. Стартовало все-таки лето. Вот как меняется поведение детей на дорогах с наступлением каникул? Вопрос у меня к вам, Екатерина, Владимир. Угу. И почему июнь и июль часто становятся самыми тревожными месяцами, если говорить о статистике?
4: Прежде всего, это связано с наступлением летних школьных каникул у детей, поскольку это то самое время, конечно, оно счастливое, радостное для детей и их родителей, но тем не менее, это тоже время, когда дети по большей части предоставлены сами себе, в то время как их родители продолжают работать, и это то время, когда ослабевает этот контроль за досугом детей, родительский контроль, педагогический контроль, конечно же, отсутствует в это время, и повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Безусловно, задача родителей в этот период летний следить, контролировать, чем занимается ребенок, где он гуляет, как он осуществляет свой путь куда-либо, если он посещает секции, к примеру, либо вы отпускаете в самостоятельный путь его к бабушке, к родственникам и так далее. Прежде чем отпустить ребенка, нужно быть уверенным в том, что он идет по безопасному своему маршруту. Возможно, следует вместе с ребенком его пройти, чтобы указать на те или иные, например, дорожные ловушки, которые его могут подстерегать, как правильно и безопасно ему переходить проезжую часть и так далее. И самое главное, ежедневно своим детям нужно повторять и проговаривать эти основные правила. Поскольку, дети, я думаю, все со мной согласятся, склонны, что-то забывать, в силу своих особенностей развития и так далее, или не придавать должного значения, тому или иному правилу дорожного движения. Наша задача взрослых – напоминать, контролировать всю эту их безопасность и, конечно же, учить. Очень часто также в летний период регистрируются дорожно-транспортные происшествия во дворах многоквартирных домов. Как я уже чуть ранее упомянула, так называемые дорожные ловушки. Это мнимые ложные ситуации дорожные, мнимой безопасности. То есть, казалось бы, ребенку во дворе своего собственного дома ничего не угрожает, но тем не менее припаркованный транспорт, какая-то объемная растительность, углы домов, небольшие здания, сооружения, все то, что может так или иначе загородить ребенку обзор дорожной обстановки, и вследствие чего и произойдет дорожно-транспортное происшествие. То есть вот об этих дорожных ловушках, которые могут подстерегать ребенка в своем собственном дворе, нужно ребенку, конечно, проговаривать и желательно показать, взять его за руку, выйти вас в свой дом, двор и показать и проговорить, чтобы он был, знал, что здесь его может подстерегать такая опасность. Вот в связи с этим и, собственно, летний сезон считается у нас такой период повышенного риска возникновения ДТП с участием несовершеннолетних. Также дети начинают активно пользоваться средствами индивидуальной мобильности, велосипедами, самокатами и так далее, что тоже повышает, конечно, риск ДТП.
3: Как папы на это реагируют? На летний сезон. Чем занимаем детей?
5: Смотрите, у меня, вы уже сказали, многодетный папа, четверо детей, да, кто-то еще в садик ходит, и, естественно, в садике с утра до вечера. А те, которые постарше, дочка одна в начальной школе, она у нас в летний лагерь ходит.

0: это тоже определенное время, когда ребенок под присмотром. Все правильно вот сказала Екатерина о том, что больше времени просто у детей становится свободного, особенно они где его проводят в летний период. Где тепло? На улице, да, соответственно, на улице и по улице ездят автомобили и, соответственно, мотоциклы. Поэтому, ну, те, которые постарше дети, они занимаются уже, вот чаще гуляют. И знаете, вот сегодня вопрос про велосипед, да, там про самокат, нужно, не нужно покупать. И я вот тоже до сих пор еще ребенку не купил самокат или велосипед, он хочет и то, и то. Да, и в принципе, из целях того, что я переживаю, а, ну, мало ли что может случиться, потому сколько есть случаев, да, и мы это видим, и в средствах массовой информации, и, в принципе, в сети интернет об этом пишут. Поэтому старшая дочка уже, как бы, вот у нас выпускница, за нее не переживаем, она больше учится и сдает экзамены. Вчера был первый.
1: Я вас поздравляю.
0: Спасибо.
1: Еще к тому, что мы, конечно, являемся примером для наших детей, поэтому наверняка вы своим примером показываете, как безопасно себя чувствовать на дорогах, соблюдая правила дорожного движения. Но все же, Катерина, вот кто чаще виноват в ДТП с детьми? Угу. Водители. Они же иногда очень сильно превышают скорость, особенно летом. Может быть, это происходить даже у школ, или, может быть, сами дети. Они нарушают те самые правила, которых ни папа, ни мама не упоминают каждый день. О чем говорит статистика?
2: Ну, опять же, да, если обратиться к статистике аварийности, за текущий период 2026 года зарегистрировано у нас с участием детей 110 учетно-дорожно-транспортных происшествий, в которых 123 ребенка пострадали и 4 ребенка, к сожалению, погибли. И если сравнить, да, тяжесть последствий в результате ДТП, это гибель детей, то мы можем сказать, что 4 этих ребенка погибших являлись именно пассажирами транспортных средств. Именно водители этих транспортных средств, в которых перевозились дети, нарушали правила дорожного движения, а именно нарушали скоростной режим. Это либо превышение установленной скорости, либо несоответствие скорости конкретным условиям движения. И плюс к этому не соблюдали правила перевозки несовершеннолетних в салоне автомобиля. Все эти детки, погибшие, были в возрасте до 6 лет, и никто из них не был правильно пристегнут, то есть правильно в соответствии с правилами дорожного движения. Пользуясь случаем, я хочу напомнить, что согласно правилам дорожного движения несовершеннолетних в возрасте до 12 лет необходимо перевозить с применением детского удерживающего устройства. И если родитель желает перевозить его на переднем сидении, то с 0 до 11 включительно это только автокресло. На заднем сидении с 0 до 6 лет включительно это автокресло. С 7 лет правила дорожного движения разрешают применять штатный ремень безопасности. Это не будет нарушением, но здесь родитель должен принять решение, да, в соответствии, ну, так скажем, с внешними параметрами своего ребенка, потому что в 7 лет могут детки быть разные, кого-то может стоит продолжать пристегивать с применением автокресла, детского удерживающего устройства, а кому-то можно будет уже применить такую комбинацию, как штатный ремень безопасности плюс бустер, кому-то будет это уже так комфортно, то есть тут уже нужно оценивать внешние параметры ребенка и ни в коем случае не нарушать, ни в коем случае не объяснять непристегнутого своего ребенка тем, что вам ехать не совсем недалеко на небольшое расстояние, либо вы просто поленились его пристегнуть, то есть не допускать таких опасных ошибок. Контролировать, чтобы ребенок был всегда правильно пристегнут в автокресле до определенных звуковых щелчков, да, зеленых индикаторов, которые показывает автокресло. Не садился ребенок, чтобы рядом с автокреслом, а именно он находился в нем непосредственно, как это правильно и безопасно. И тогда путь будет у ребенка безопасным и у родителей, и у ребенка в том числе.
1: То есть, получается, Владимир, у вас тесная взаимосвязь есть с госавтоинспекцией,
2: да,
1: нашей любимой, дорогой. И наверняка вы тоже пропагандируете это. Как на это?
2: Мы не зря сегодня вдвоем пришли, поскольку у нас очень много совместных мероприятий.
1: Есть ли сопротивление?
0: Сопротивление в чем? О том, что показывать примером, как нужно нарушать? Да нет, конечно.
1: Нет, конечно. О том, чтобы иметь, да, обязательно в салоне кресло, удерживающее устройство, применять это.
0: Само собой, обязательно, знаете, вот особенно, когда на маленьком, сейчас могу сказать, до садика вроде бы чуть-чуть доехать, а и порой давайте быстрее, да, кто-то опаздывает, если... Но в любом случае, пока не зафиксируешь ремень, не пристегнешь его, да, как бы там сколько, 4 момента фиксации, как бы мы, соответственно, дальше не поедем, да, потому что ну, вы же понимаете, с чем в этой ситуации, не дай бог оказаться никому, но там уже нужно вот, если рекомендую, значит почему-то это рекомендуется. Я больше чем уверен, что очень много было опыта в испытаний, почему нужно использовать данное устройство, да, лучше его использовать. Тем более правила это говорят.
1: И не рисковать самым дорогим.
2: Конечно. Это точно. И кроме того, увеличен штраф за несоблюдение перевозок несовершеннолетних. летних в салоне автомобиля. Ранее он составлял 3000 рублей для физических лиц, сейчас он составляет 5000 рублей. Ну, конечно, никакие деньги, никакие штрафы не сравнятся с жизнью и безопасностью юного пассажира в салоне вашего автомобиля. Поэтому за этим нужно следить и обязательно пристегивать своих малышей.
1: Помним, фиксируем. Диалоги безопасности продолжим вскоре. Если у вас имеются вопросы по сегодняшней теме, а тем более к нашим гостям, пишите мессенджер Макс Русского радио Ростов-на-Дону +7 918 590 04 88.

0: Реклама на русском.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Какое у меня хобби? Психиатрия. Не-не-не, я не консультирую. Я сам психую.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Итак, продолжаем мы диалоги безопасности. Тема «День защиты детей», о ней разговор уже несколько минут с вашими вопросами, да и с моими тоже. Впрочем, нужно уже говорить все-таки в совокупности с нашими гостями о родительском примере. Потому что я знаю, конечно, госавтоинспекция проводит большую работу над воспитанием наших детей, о том, как вести себя на дороге правильнее, но все-таки родители являются тем самым главным авторитетом и могут иногда все-таки нарушать эти правила. Вот вы как думаете, Катерина, просто штраф, серьезный разговор или что здесь поможет?
5: Вы знаете, каждому родителю, конечно, прежде всего нужно, вот как говорят, начинать с себя, правильно, потому что для каждого ребенка есть вот этот его авторитетный взрослый, так называемый, из которого в первую очередь ребенок берет пример. Это тот человек, который его воспитывает, растит, любит, вкладывает в нее его все самое хорошее, да, или нехорошее в данном случае, если нарушает правила дорожного движения. Так вот, именно с этого человека в первую очередь ребенок будет брать пример. И очень важно родителям, конечно, собственным примером показывать свою дисциплину в вопросе, да, соблюдения правил дорожного движения. Мы проводим, да, большую профилактическую работу при взаимодействии с органами образования нашей Ростовской области, за что им огромная благодарность. Проводим разные мероприятия, конкурсы и так далее, областные в том числе. То есть работа ведется, начиная с дошкольного возраста и на постоянной основе. И, конечно, если в семье родители будут нарушать правила дорожного движения, ребенок будет это видеть, конечно, ребенок в первую очередь будет повторять за своей мамой, за своим папой, а уже потом будет прислушиваться, да, к педагогам и так далее. Вот именно поэтому нам стоит начинать с себя, соблюдать всегда правила дорожного движения и собственным примером показывать свою дисциплину. И вот мне сейчас очень повезло, что мы вместе работаем очень тесно, много профилактических мероприятий проводим именно с советом отцов нашего города Ростова-на-Дону. Вот сегодня, да, с председателем железнодорожного района советом отцов я присутствую. И что я могу сказать, что это именно те родители, с которых и нужно брать пример. И я уверена, что эти родители никогда не нарушают правила дорожного движения и действительно являются примером, достойным примером дисциплинированного участника дорожного движения. Я же права?
6: Конечно, вы правы, да. Я здесь могу, наверное, добавить о том, что все правильно. У нас даже были совместные ролики, где мы совместно с автоинспекцией записывали, и отцы были примером, показывали, как они со своими детьми, где нужно переходить дорогу, по пешеходному переходу, на какой сигнал светофора. Есть оживленный участок, например, возле 11-го лицея, это нашего города, да. Есть у нас вот, знаете, как вот у меня дети учатся в экономическом лицее, и там тоже у нас две зебры, два пешеходных перехода, и порой даже, чтобы быстрее хочется срезать. Но когда ты идешь с ребенком, да, ты понимаешь, что если ты пойдешь, нарушишь правила дорожного движения, то, в принципе, ты покажешь пример, и потом зачем удивляться, если ребенок повторит это где-то в другом месте, где тебя не будет, да, поэтому, конечно же, нужно показывать пример и идти по пешеходному переходу на положенный сигнал светофора, чтобы не нарушать правила дорожного движения, и показать примером, как это делается. Еще мы, знаете, есть такой проект, в котором мы участвовали. Это когда папы, ну, помимо видео, да, мы очень много участвуем в ЮИДе. Есть такая юный инспектор дорожного движения. И вот особенно активно, кстати, на базе нашего лицея экономического у нас районный, да, кажется, центр. Могу ошибаться. Или районный, или областной центр юного инспектора.
5: Городской,
6: да. И очень часто там проходят разные события, мероприятия, где дети правила дорожного движения отвечают, там какие-то на велосипедах катаются, да, и мы вот отцы активно тоже в этом участвуем, приходим, выступаем в виде жюри, нам одевают майки там какие-то, да, я знаю, что мы даже в другие районы ездили, принимали участие, но это хорошо на самом деле, потому что если мы в это вовлекаемся, значит, нам не безразличны наши дети.
4: Это хорошо, что есть такие все-таки у нас объединения неравнодушных отцов, которые думают о безопасности своих детей, своим примером. А ведь иногда, если нарушают дорожное движение своими какими-то поступками не очень адекватными, наверное, думают, что под контролем сейчас. Я все сделаю, все хорошо, безопасно. Угу. Забывая о том, что потом контроль этот исчезнет. К сожалению, потом ответственность только с вас. Но, наверное, еще нужно вернуться к тому, что летом дети не только на симах передвигаются, а еще на автобусах. И тут нужно напомнить правила, как нужно действовать при выходе, заходе, как объяснить ребенку.
5: Но самое главное, ну, уже почти все дети это выучили, но все равно многие допускают ошибки, не обходить автобус, да, общественный транспорт ни с каких сторон. Все-таки малыши еще путаются, говорят, с какой-то там спереди обойти автобус, либо с задней его стороны, но ни в коем случае этого делать нельзя. Согласно правилам дорожного движения, нужно дождаться, пока общественный транспорт покинет остановочный комплекс, после чего по пешеходному переходу начинает свое движение. Конечно же, предварительно убедившись в своей безопасности. Вот чему нужно обязательно научить своего ребенка. Не обходить общественный транспорт и переходить проезжую часть в положенном для этого месте. Предварительно обязательно убедиться в своей безопасности. Это значит установить некий зрительный контакт с водителем, что пешехода действительно видят, действительно транспортное средство остановилось, и после чего начинать свой безопасный переход проезжей части. И касательно, чуть вернемся, да, средств индивидуальной мобильности, также вот многие родители допускают такую ошибку, что приобретают довольно мощные, так скажем, средства индивидуальной мобильности, поскольку вот вообще средства индивидуальной мобильности – это транспортное средство, которое предназначено для индивидуального перемещения, приводится в действие оно электрическим двигателем, мощность которого должна составлять до 250 Вт. Для такого средства транспортного не требуется водительское удостоверение, можно управлять без него, но однако, если мощность такого транспортного средства СИМ, да, будет составлять от 250 Вт до 4 кВт, то данное транспортное средство будет уже относиться к категории М, мопеды. Соответственно, чтобы им управлять, необходимо водительское удостоверение. Чтобы его получить, нужно отучиться в автошколе, сдать экзамены в подразделение госавтоинспекции и уже на законных основаниях управлять в соответствии с правилами дорожного движения данным видом, данной категории транспортных средств. Вот многие родители вот этих вот нюансов не знают и приобретают довольно мощные транспортные средства, довольно мощные электросамокаты и так далее для своих несовершеннолетних детей. Это будет опасно, это будет неправильно, поэтому прежде чем принимать решение покупки какой-либо, да, для своих подростков, каких-либо средств передвижения, транспортных средств, средств индивидуальной мобильности, конечно, нужно все подробно изучить, повторить правила дорожного движения, и желательно вместе со своими детьми и быть, ну, к этому готовым, да, чтобы принять правильное решение в целях безопасности проведения досуга своего ребенка. И также хотелось бы мне, наверное, напомнить родителям, если уж мы говорим о контроле в летний период. Очень часто регистрируются дорожно-транспортные происшествия с несовершеннолетними водителями автотранспорта. Конечно, им это запрещено, все знают, с 18 лет водительское удостоверение, да, можно получить для управления автомобилями. Но вот, как правило, подростки, да, в возрасте от 14 до 17 лет чаще всего, у них вот именно возникает такое непреодолимое желание каких-либо, там, ну, условно, приключений, чего-то нового, захватывающего. И в этот период под влиянием этого желания, давления, да, они берут ключи от транспорта родителей без их ведома, обычно это в ночной период, и совершают свои вот эти опасные, незаконные поездки. Конечно, навыков управления у детей, управления транспортным средством нет, и в случае возникновения какой-то аварийной ситуации они не справляются с управлением, и чаще всего такие ДТП заканчиваются, ну, с тяжкими последствиями. Поэтому очень важно следить в летний период, особенно за своими подростками, за досугом, за их, за своими ключами от транспортных средств. А лучше всего проговаривать это все и дать ребенку понять, чем это желание этих ну, условно, приключений может закончиться. И, наверное, дать понять своему ребенку, что вы не против того, чтобы он управлял, да, транспортным средством, но всему свое время, отучившись в автошколе и получив свои законные водительские удостоверения.
4: Хочется спросить сразу Владимира, как с этим справляться? Вот некоторые ведь подарок некоторые делали на День защиты детей, лето впереди, что-то вручили, типа самоката или электровелосипеда. Есть ли какие-то манипуляции от детей в этот период, когда вроде бы и хочется ему сделать подарок, но все-таки за безопасность?
6: Вы знаете, я же уже про это говорил, о том, что я до сих пор своему ребенку не купил ни велосипед, ни самокат, хотя он уже давно про это просит, и есть для этого необходимые средства, но вот именно переживаю, да, скажем так. Поэтому у нас очень много есть зон, где можно покататься на самокатах.
4: То есть компромисс?
6: Конечно, конечно, должен быть компромисс. И, очень страшно, когда ребенок выезжает на оживленную трассу, а у нас, в принципе, в городе везде оживленные дороги, да, и даже во дворах бывают такие ситуации. Поэтому, это вот правильно сказала Екатерина, что ребенок, в принципе, не всегда сможет сообразить, что ему делать в той или иной ситуации, может растеряться и повести себя неестественно, да, и, соответственно, не дай бог, может провести какое-то дорожное происшествие. Поэтому минимизировать, да, если хочется кататься на самокате, для этого есть очень много, на самом деле, построено специальных площадок, где можно кататься на самокатах, да, там можно и трюки всякие делать и так далее, пожалуйста, это можно делать, да. А вот прав. Спасибо, кстати, про права. Я вот почему-то думал, что можно с 14 лет и ездить на любом самокате. Вы видите, я тоже научился. А вы, кстати, зря, вот, да, у вас улыбка. Я скажу, что вот про как переходить за автобусом или там за трамваем, когда в моем детстве мы учили правила дорожного движения, что трамвай нужно спереди обходить. А потом я вместе с детьми был на ЮИДе, и там представитель вот ГИБДД рассказывал о том, что это раньше так было, а сейчас вот нужно дождаться, когда уйдет транспортное средство и перейти в положенном месте, то есть, соответственно, по пешеходному переходу. Видите, оказывается, а раньше нас учили по-другому. Да, учили автобус сзади, а трамвай спереди. Сейчас такого нет. Но на самом деле это хорошо.
4: Ну и самокаты были не такие мощные, как сейчас.
5: Да. Все действительно меняется, поэтому очень важно приобретать правила дорожного движения, изучать их обновленные, да, ежегодно, и изучать их вместе со своими детьми, поскольку и средства передвижения, и транспортные средства тоже меняются, совершенствуются, изменяются специально для их безопасности, да, для детей, которые движутся на этих транспортных средствах, на средствах индивидуальной мобильности, изменяются правила дорожного движения в целях безопасности. Поэтому все эти изменения нужно узнавать, читать и вместе со своим ребенком изучать.
6: Добавлю. Да. Да, вы знаете, как бы, если мы говорим про город, и просто если отличается все-таки сельская местность, да, от городской, тут интенсивность движения выше. Не зря даже у нас страховые эти коэффициенты выше, кто прописан в городе. Да, поэтому здесь на самом деле риски выше. Если очень хочется, у нас, как бы, вот у меня родители живут в сельской местности, да, и внуки приезжают спокойно, там берут велосипед, катаются без какой-то... Ну, мы об этом не переживаем, да, потому что я сам там вырос, и все было хорошо, и на мотоцикле мы ездили, да. А вот в городе страшно, да, и лучше, как бы, минимизировать такое, как бы, переживание.
4: И не забывайте о защитной экипировке, да?
5: Совершенно верно. Мы о ней, наверное, еще отдельно поговорим.
4: Обязательно. Мы продолжим диалоги безопасности. Вопросы принимаются. Времени остается меньше. Пишите. +7 918 590 0488.

0: Реклама на русском.
1: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
1: Москва. Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
1: Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ.
1: Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
2: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Слушайте, я вас не знаю, вы меня не знаете. Давайте не будем портить наши идеальные отношения.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
6: Итак, о безопасности детей продолжим. Мы, как ранее говорили о СИМ, наверное, вспомним и о защитной экипировке, на которой остановились, потому что некоторые дети, конечно, противники. Это должны все-таки родители наставить. Шлем, наколенники. Да. Вот как объяснить подростку, тем более, что это необходимо, не стыдно, а жизненно необходимо.
7: А вы знаете, чтобы они вот не противостояли этому, чем раньше вы будете прививать вот это использование, да, этой защитной экипировки, тем будет приветливее к этому относиться ваш ребенок. Буквально с того момента, когда он встал на свой маленький самокатик, да, вы купили ему маленький велосипед, уже нужно приобретать...
8: Даже ролики.
7: Да, совершенно верно. Нужно уже приобретать вместе с этими средствами передвижения для своего ребенка защитную экипировку. Шлем, наколенники, налокотники. Это обязательно. А ребенок будет приучен к такой, да, транспортной своей дисциплине, так сказать, и уже... По ходу взросления у него вопросов возникать не будет. Поэтому это действительно очень важно. Также очень важно использовать световозвращающие элементы. Я думаю, что любой водитель со мной согласится, что человек, да, пешеход, велосипедист, на котором есть световозвращающие элементы, он гораздо ранее заметен для водителя, чем тот участник дорожного движения, на котором световозвращающие элементы будут отсутствовать. Конечно, у водителя появляется дополнительное время для реагирования, для того, чтобы снизить свою скорость движения, для того, чтобы предотвратить возможное, да, возникновение дорожно-транспортного происшествия, чтобы не наехать на пешехода, либо на того велосипедиста, который спешился и собирается переходить проезжую часть по пешеходному переходу. То есть это действительно очень важный элемент, который очень важен. И задача родителей – оборудовать верхнюю одежду своего юного велосипедиста, пешехода этими полезными световозвращающими элементами. Конечно, если уже я затронула, да, безопасный переход проезжей части тех людей, да, велосипедисты, которые обязательно должны спешиваться, с самокатов детки должны сходить. Опять же, нужно об этом детям напоминать, потому что это действительно очень важное правило. И если ребенок будет пересекать на велосипеде, предположим, да, по пешеходному переходу проезжую часть, конечно, у водителя в этот момент не будет времени среагировать, не будем забывать о том, что у транспортного средства есть тормозной путь, который никак не может остановить, да, и что-то с ним сделать водитель. Поэтому именно в такие моменты, неожиданные для водителя, и происходят, регистрируются дорожно-транспортные происшествия именно на пешеходных переходах. Поэтому очень важно этому научить, следить вообще в целом за маршрутом детей, чтобы их маршрут куда-либо они не двигались, был безопасным. Мы вот как раз-таки с советом отцов проводим много совместных мероприятий, направленных на то, чтобы изучить совместно с отцами, с родителями, насколько маршрут правилен, безопасен, нет ли каких-либо дорожных ловушек, либо каких-то угроз, да, для безопасного пути для ребенка. Поэтому проводится также очень много и профилактических мероприятий у нас.
8: Да, ну я, наверное, здесь добавлю, если мы затронули тему «Безопасный путь в школу», вот знаете, когда Совет отцов образовался, один из первых проектов, это было «Безопасный путь в школу», в котором активно принимает участие Совет отцов. Спасибо большое за поддержку. На тот момент это у нас был начальник управления образования города Виктория Анатольевна Чернышова, сейчас она министр образования, да, потому что когда, вот, например, 11-й лицей, это Красный Аксай. И там многоквартирный дом просто взял и пешеходную зону, тротуар, обнес забором, загородил. Да, соответственно, и все. И детям негде идти, чтобы им прийти в лицей, им нужно выходить на дорогу. Ну, вот активное участие совета отцов, как бы у нас есть и юристы, у нас председатель совета отцов города является адвокатом, да. Естественно, мы это все вот юридически правильно, грамотно, с управляющей компанией, она очень сильно сопротивлялась до открытия данного прохода. Ну, у нас удалось, и спасибо ГИБДД области, да, у нас получилось это вместе открыть данный проход, и, соответственно, дети теперь, это вот один из кейсов, да, также есть еще кейс, это 85-я школа, Платовский микрорайон, где были возле школы гаражи, и, соответственно, там было, не видно было, то есть дети шли и не видели, что едет машина, да, и когда нужно было снести данные гаражи автомобильные, ну, они, в принципе, там нарушали, не по закону стояли, да, и тоже, как бы, совет отцов подключился, эти гаражи убрали, соответственно, детям теперь безопасный путь. Также очень сильный это вот кейс, это где на Соборном, возле 35-й школы, гимназия Береговая Соборной, там было старое здание построено, оно было аварийное, ну, ремонтируемое, и забором было обнесено, тоже был закрыт пешеходный переход, и также нужно было не только детям, но и, в принципе, всем людям выходить на дорогу, да. Соответственно, мы активно включились в этот процесс при поддержке Виктории Анатольевны, очень быстро, на тот момент у нас была замглавы по социальным вопросам города, да, и мы очень быстро решили этот вопрос, когда совместно с ГИБДД они приехали, поставили знаки, все проинформировали и детей, соответственно, и взрослых, и открыли проход для всех граждан по безопасному пути. Поэтому этот проект мы продолжаем развивать, и не только в рамках города, поэтому если нас кто-то слушает в области, без проблем, совет отцов открыт, можете писать, мы поддерживаем все образовательные учреждения и родителей, поэтому с удовольствием вместе готовы работать для безопасности наших детей.
6: Госавтоинспекция поддержит тут в этом случае.
7: Обязательно, мы всегда поддерживаем, мы всегда вместе, во взаимоотношениях у нас прекрасные, и мы, главное, работаем вместе во взаимодействии на благо наших детей.
6: О детях. Накануне у нас был прекрасный праздник.
7: Да.
6: Наверняка вы проводили какие-то акции именно,
7: конечно,
6: к этому дню. Расскажите поподробнее.
7: Конечно. Госавтоинспекция Ростовской области вчера во всех населенных пунктах по всему нашему Донскому региону проводили различные профилактические праздничные мероприятия. Безусловно, мы поздравляли деток. Многие сотрудники посещали детские дома, реабилитационные центры. В парке Горького в Ростове-на-Дону также работала наша локация «Школа героев» из знатоков правил дорожного движения. Деткам, конечно же, мы напоминали о соблюдении правил дорожного движения, вместе с ними вспоминали, какие основные, самые значимые правила. Напоминали о том, что, несмотря на то, что летние каникулы, да, и каникулы от уроков и так далее, то каникул от соблюдения правил дорожного движения у детей нет. И все с нами в этом вопросе были согласны. Вручали тематические подарки, световозвращающие элементы, раскрасили краски по правилам дорожного движения с определенными заданиями по тематике безопасности дорожного движения. Деткам очень всем это нравится всегда, они нас в этом поддерживают. И от родителей, конечно же, получали очень хорошую, добрую обратную связь. Вот так вот праздник у нас, собственно, вчера и прошел.
8: Ну, я немножко, можно, добавлю, но не про праздник. Я,
6: конечно,
8: хочу вот немножко проагитировать. Юные инспекторы дорожного движения это целое движение на самом деле. И оно очень важно. Я вот больше чем уверен, сейчас у меня дочке 18 лет исполнилось, вот сейчас она сдает ЕГЭ и пойдет учиться на права. Да, пойдет в автошколу. Я очень верю в то, что ее знания, когда она занималась ЮИДИ, у нее, в принципе, уже база есть, это правила дорожного движения, и ей это обучение должно дастся гораздо легче. Легче, да, поэтому, как бы, если у вас есть родители, в ваших школах есть такое движение ЮИД, да, поэтому рекомендую всем, это на самом деле и весело, и здорово, и мало того, что еще и отдельные есть выезды, летний лагерь есть, существует от ГИБДД, в прошлом году мои дети ездили, трое детей ездили в лагерь.
7: Профильная смена светофора.
8: Да, так и есть, да, вот трое детей, мало того, что это еще и поддерживается государством, там субсидируется эта поездка, это на берегу Черного моря, Лермонтова, если не ошибаюсь.
7: Новомихайловка.
8: Новомихайловка, да, ну да. И, в общем, стоит в этом участвовать. И было, кстати, очень много детей не только с города, но и с области тоже. Как бы мои дети активно в этом принимали участие. Им очень понравилось.
7: Да, действительно, очень приятно это слышать, что и дети, и родители знают о существовании, да, юных инспекторов движения, поскольку в нашем Донском регионе в каждой образовательной организации работает отряд юных инспекторов движения, которые и являются нашими юными помощниками в пропаганде соблюдения правил дорожного движения среди своих сверстников. То есть каждый отряд работает в своей образовательной организации. Также у нас в каждом детском саду есть команда юных помощников инспекторов движения. То есть они уже, заканчивая, да, свою дошкольную жизнь, становясь школьниками, становятся уже юидовцами, более взрослыми. И вот так далее идут и изучают постоянно правила дорожного движения и пропагандируют это среди своих друзей, одноклассников и так далее. И мы очень надеемся, что потом эти люди становятся или станут, да, в будущем сотрудниками госавтоинспекции. Собственно, я тому живой пример. Такая же выпускница, да, отряда юных инспекторов движения, а теперь вот пропагандирую среди взрослых и населения о соблюдении правил дорожного движения.
8: Видите, хорошая, как здорово бывает, да.
6: Хорошая инвестиция в наше будущее.
7: Да.
6: Тогда в заключение нашего диалога все-таки давайте пожелания нашим родителям в это лето, нашим слушателям, тем более автомобилистам.
7: Быть достойным примером, во-первых, дисциплинированного участника дорожного движения для своих детей, для своей семьи, следить за досугом своих всех детей, и маленьких, и подростков в том числе, напоминать о соблюдении правил дорожного движения и, конечно же, пожелать всем хотелось бы хорошего, счастливого лета, замечательных летних каникул, хорошего настроения и, конечно, безопасных дорог.
6: Спасибо, Екатерина. Владимир?
8: Вы знаете, я бы вот так сказал. У нас очень часто люди думают одно, говорят другое, а делают третье. Да, поэтому вот пусть все эти три вещи будут одинаковы. Да, нужно думать, говорить и делать одинаково. Да, поэтому особенно это, что касается примера для своих детей. Да, поэтому, конечно же, Екатерина сказала про пример. Это очень важно. Как бы не нужно воспитывать ребенка, научитесь воспитывать себя. Да, и тогда ребенок как бы вырастет достойным. Поэтому, родители, я желаю, чтобы у вас все было хорошо. Всем, конечно же, хорошего настроения. Пусть лето это будет принесет много-много радости, тем более, что это лето, у нас маленькая жизнь.
6: Поэтому... Маленькая, жаркая жизнь.
8: Да. Ну, пока у нас холодно. Да.
6: Мы и все еще надеемся, ждем, поэтому, да, лучше все-таки поступкам показывать, да, как достойно себя нужно вести. Спасибо огромное. Это был председатель Совета отцов Железнодорожного района города Ростов-на-Дону Владимир Гигаренко, которого мы ждем еще обязательно в гости. Приходите.
8: Спасибо.
6: И инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения региональной госавтоинспекции, майор полиции Екатерина Дынник. Хорошего вам лета тоже.
7: Благодарю.
6: Приходите еще. До свидания.
1: Курс валют на русском радио.
9: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю вырос на 53 копейки и составляет 71 рубль 55 копеек. Курс евро вырос на 3 рубля 61 копейку и составляет 86 рублей 25 копеек.
10: Спонсор программы ООО «Формула А».
11: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
12: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
13: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
0: Реклама на русском.
14: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
15: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
16: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
18: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
19: Это невозможно!
18: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
14: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами.
12: 16+.
20: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
21: Я на тебе женюсь.
20: И от нее уже никуда не деться.
22: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
20: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.
12: 16+.
23: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
24: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
23: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
25: Я веду неправильный образ жизни? Ха! Вот только не надо мне завидовать!
26: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство потребовало запустить проверку страховки ОСАГО по камерам с 1 октября. До сих пор сроки сдвигались, теперь же профильным ведомствам поручено подготовить свои системы и ресурсы к конкретной дате, пишет газета «Известия». В марте президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому водителей за отсутствие полиса ОСАГО будут штрафовать не чаще одного раза в сутки. В Госдуме предложили разрешить дистанционно обжаловать результаты единого госэкзамена. По словам депутатов, для некоторых выпускников, особенно проживающих в труднодоступных районах, очное участие в этой процедуре связано с дополнительными затратами. По данным российской газеты, в позапрошлом году апелляционная комиссия повысила оценку ЕГЭ каждому третьему выпускнику, который подавал жалобу. Основной период единого госэкзамена стартовал накануне. Первый обязательный ЕГЭ по русскому языку пройдет в четверг, 4 июня. Каждый второй молодой россиянин пользуется пушкинской картой. Об этом сообщили в банке-операторе программы ВТБ в преддверии Петербургского экономического форума. За 5 месяцев было выдано почти 7 миллионов карт. Общие расходы участников программы на культурные мероприятия превысили 5,5 миллиардов рублей, из которых 2 миллиарда пришлось на кино. Напомню, пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет. Государство ежегодно перечисляет на карту 5000 рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия. В завершение о спорте. Российская теннисистка Мирра Андреева стала первой полуфиналисткой «Ролан-Гаррос» турнира из серии «Большого шлема», проходящего в Париже. В четвертьфинале она менее чем за час обыграла первую ракетку Румынии Сарану Кирсти. 19-летняя Андреева во второй раз в карьере пробилась в полуфинал «Ролан-Гаррос». Завтра за выход в 1/2 поборются еще две россиянки – Диана Шнайдер и Анна Калинская. Развитие событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Я прям читаю в ваших глазах эту фразу. Как же хочется уже уйти с работы. Домой. Ну, кто-то это уже сделал. Мы за вас рады. Мы вам желаем прекрасного семейного уютного вечера. А те, кто еще на работе, ну, ребятки, сил вам, терпения. Кстати, чтобы чувствовать себя бодрячком весь день, все рабочее время, нужно просто, знаете, ребята, правильно планировать свое рабочее время, чтобы не клевать носом в клавиатуру. Вот пришли вы с утра на работу, берите сейчас листок, записывайте, чтобы завтра вот проэкспериментировать. А приходите на работу, минут на 10 чашкой кофе, садитесь и пишите план на весь день. Какие дела вам сегодня предстоит решить? Вот самые сложные до обеда, самые легкие, простые, или те, которые можно оставить на день следующий после обеда. И, конечно же, каждый час прерываемся на смену обстановки. Минут по 5, по 10 просто пройтись, если есть такая возможность, даже воздухом свежим подышать. И вот тогда, ребята, день рабочий будет пролетать быстро и незаметно. Это, кстати, проверено. Я вам желаю сил, я вам желаю энергии. Ну, конечно же, мы, Русское радио, вас поддержим всегда и везде отличной музыкой. Так, что у нас по плану? У нас по плану Наталья Подольская и мод буквально через пару мгновений здесь, на Русском радио. Мой вам привет.
1: Иван Соловьев на Русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 23, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама на русском.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер».

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

3 до 5 килограммов помады среднестатистический мужчина съедает за всю свою жизнь. Ну, понятно, в результате поцелуев с женщинами. Вот я не знаю, насколько верить этой информации, правдива она, неправдива. Ну, может быть, да, 3, но это представьте, 3 килограмма губной помады. Мама дорогая, это ж какой объем огромный. В общем, девчонки, на самом деле вы так красивы, без помады, без косметики. Мы же, конечно же, пытаемся разглядеть в вас внутреннюю красоту, и у нас это получается, а там, ого-го, красота красотой. Вы слушаете Русское радио, в нашем эфире тоже все очень красиво. Группа Five Star Family появляется прямо сейчас. Вот, кстати, по поводу красоты, самой красивой, так называется новая песня Артура Пирожкова, послушаем ее тоже в ближайшее время, и Юлианна Караулова появится в нашей компании. Меня зовут Иван Соловьев, отличного настроения, хорошего рабочего дня.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.
0: Русское радио.

Да-да-да, нам очень нравится все то, что происходит в эфире Русского радио. И музыка нравится, и акции нравятся, и игры, и шоу нравится. Все нравится. Тут даже не поспоришь. И шутки, кстати. Шутки вам же нравятся, которые звучат в нашем эфире? Вот, ребята, пора уже и ваши шутки покорить наш радиоэфир и прозвучать на всю страну. Что нужно сделать? Нужно просто придумать шутку и прислать на наш сайт русрадио.ру. А лучшие, самые смешные озвучат в эфире Антон Юрьев. А авторы в подарок, конечно же, получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну, смотрите, какая техника очень простая. Вы придумываете шутку, присылаете нам, самое классное озвучивает Антон Юрьев, и вы получаете за это еще и футболку с текстом своей шутки. Это очень здорово. Подробности посмотрите на нашем сайте rusradio.ru. Я желаю вам удачи, у вас шикарное чувство юмора. Мы это знаем, мы в этом уверены. Иван Соловьев меня зовут, Кристина Арбакайте продолжит наш эфир после Айова и Филипп Киркоров здесь.

Это такой, знаете, очень хороший и действенный аутотренинг. Просыпаетесь утром и первым разом себе говорите: «Да, у меня давным-давно все хорошо». Ну, конечно же, бывают какие-то неприятности, бывают черные полосы в нашей жизни. Но мы же знаем, после черной всегда идет длинная, жирная, белая, нескончаемая полоса. Поэтому у нас действительно с вами все хорошо. Ираклий, Андрей Губин и Айова. Таков ближайший музыкальный план. Меня зовут Иван Соловьев. Всем желаю хорошего настроения. Улыбнитесь. Мы с вами.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
3: Да.
2: Что?
3: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
2: Нет, это было не то.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
4: Угадайте город по описанию
5: и выиграйте приз для автопутешествия.
6: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
7: Подробности на русрадио.ру. 12+.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
9: Условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
12: Да все без... нормально.
13: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. «Девушки как звезды».

А я сегодня, когда ехал на эфир, проезжал мимо ЗАГС, смотрю, а там свадьба, думаю, странно, вторник, свадьба, а только сейчас понял, дата-то сегодня какая красивая, 02.06.2026, а у нас, я знаю, многие прям вот охотятся за красивыми датами, чтобы именно в этот день зарегистрировать свой брак. Ну что ж, ребятки, вот кто сейчас сказал в ЗАГСе друг другу «да», поставил роспись, обменялись кольцами, мы вам желаем счастья, пусть дом будет наполненный чашей, пусть в жизни вашей все будет хорошо. Вы слушаете Русское радио, меня зовут Иван Соловьев. Всем желаю отличного настроения. 15.46, если говорить про время, это самое точное время. Да, можно сверять часы.

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
3: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
4: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
5: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
7: Каждый раз мечтаю начать новую жизнь. И что мешает? Старая.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Или что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем шепотом.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Что слушает страна?
2: Делай все, что

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Евросоюз вряд ли включит в 21-й пакет санкций полный запрет на нефть Российской Федерации и ограничения на ее перевозку, сообщает политику со ссылкой на дипломатов ЕС. Страны Евросоюза обсуждают возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен на нефть, но предложения о полном запрете пока не имеют достаточной поддержки среди дипломатов. Напомним, в прошлом году Евросоюз ввел механизм, гарантирующий, что каждые 6 месяцев предельная цена на российскую нефть марки «Уралс» автоматически устанавливается на 15% ниже среднерыночной. В Ростове-на-Дону начался период сдачи основного государственного экзамена. Сегодня выпускники 9 классов пишут экзамен по математике. Участие в нем принимают почти 13 тысяч школьников. Отметим, что в этом году Донской регион принял участие в эксперименте, по условиям которого девятиклассники могут сдать лишь 2 основных предмета на ОГЭ, если они собираются поступать в колледж. Почти 1000 выпускников средней школы решили принять участие в эксперименте. Учащиеся, закончившие 9 класс по такой схеме, могут поступить не на любую специальность, а только на предмет. Более половины россиян считают себя финансово грамотными. Это на четверть больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков. Около трети респондентов за последний год читали материалы или проходили курсы по личным финансам. Еще 37% планируют заняться этим в ближайшие 12 месяцев. Большинство россиян выступают за введение в школах обязательного предмета по финансовой и цифровой грамотности. Некоторые образовательные программы уже существуют. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Иван Соловьев. На русском радио Иван Соловьев.
2: Но вы только послушайте, что сегодня за день. День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Ну да, излишества в еде – это, конечно, не очень хорошо, это довольно-таки вредно. А вот что такое здоровое питание? Вот для меня здоровое питание – это, в принципе, все, что угодно, просто не нужно, как бы сказать, переедать. Как там говорят, из-за стола нужно вставать с легким чувством голода. Если ты за столом не наелся, значит, все нормально. Если ты наелся, значит, ты переел. А если ты переел, значит, ты отравился. В общем, ребята, я вам желаю вкусного, наступающего вечера. Ну и, конечно же, про вкусности уже в середине этого часа в рубрике «Иван да кухня». Я напомню, у нас продолжается с вами неделя белорусской кухни. Сегодня будут рассказывать рецепт колдуны. Красота и вкуснота. Ну и, конечно же, вкусного много у нас в музыке. Прямо сейчас «Иванушки Интернешнл» появляются в нашем эфире. Скоро появятся «Елка» и «Анна Семенович». Отличного настроения, шикарного самочувствия. Если прямо сейчас захотелось что-то вкусненького съесть, да, пожалуйста, себя надо побаловать.

0: Латвия радио.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: В Ростове сейчас плюс 22 и облачно с прояснениями. Как сообщает Яндекс.Погода, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг 0+.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Дорогая теща, телеграмму о вашем приезде получили. В остальном у нас все хорошо.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио.

тоже, друзья, желаю, чтобы вы сегодня обязательно испытали чувство счастья. Счастье, ведь оно даже в самых таких вот мелочах. Ну, я не знаю, написали, допустим, там, подруге или другу, привет, как дела? Да все хорошо. Ну вот, у человека все хорошо, и вам от этого хорошо. Приехали домой, на столе ужин готовый. Ой, вот вообще прям счастье. Это не надо у плиты стоять. В общем, ребятки, обязательно испытайте сегодня счастье и будьте счастливы, в принципе, по жизни. Вот кто любит группу «Серебро», таких огромное количество, или группу «Биз», для вас впереди настоящее счастье. Собственно, «Серебро» и «Биз» в ближайшее время здесь, в эфире Русского радио. Иван Соловьев. Счастливый Иван Соловьев. Это я. Мой вам привет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: песня на русском.
1: Мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Неделя белорусской кухни, день второй. Колдуны! Ребятки, я сегодня впервые в жизни готовил это блюдо. Проснулся я рано, и уже в 8 утра колдуны были на моем столе. Боже, это так вкусно. Рецепт, кстати, мне прислала подписчица из Минска, Марина, спасибо ей за это. И там были, конечно же, некие нюансы, некие секреты. Я сейчас все вам подробно расскажу. Давайте начнем с начинки, ведь колдуны — это некие такие картофельные котлеты с начинкой. Фарш, обычный фарш, свинина, говядина. Добавляем мелко-мелко нарезанный репчатый лучок, соль, перец и ложку жирной сметаны. Перемешиваем, начинка готова. Из этой начинки формуем маленькие-маленькие такие котлетки, граммов по 60. Теперь на мелкой терке натираем репчатый лук. И вот уже после приступаем к самой картошке. Очищаем клубни от кожуры и также натираем на мелкой терке. Отжимаем жидкость. Внимание, секрет номер один. Эту жидкость, то, что мы отжали от картофеля, оставьте в покое минут на 10, чтобы осел крахмал. Потом он нам пригодится. Теперь в натертый картофель отправляем наш натертый лук. Перемешиваем. Это позволит картошке не потемнеть. Добавляем соль, черный перец. И вот теперь аккуратненько сливаем жидкость от картофеля. И там, увидите, на дне посуды останется такой плотный крахмал. Вот его мы возвращаем в картофельную массу. Это секрет номер два. Именно вот этот вот натуральный крахмал и позволит, точнее, не позволит колдунам развалиться. Ну а дальше формуем наши колдуны. Там все просто. На ладошке разминаем немного натертого картофеля, выкладываем нашу котлетку, накрываем картофелем и, собственно, превращаем руками вот такие вот большие котлеты. Это легко сделать. Обжариваем на хорошо разогретом растительном масле со всех сторон до золотистой румяной корочки. И уже после доводим до готовности в духовке, разогретой до 180 градусов. Минут так 30. Все, подаем горячие колдуны со сметаной. Это так вкусно! Видеорецепт с точными пропорциями всех ингредиентов, а также наглядно посмотрите, как колдуны формуются. Все это есть в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? Все просто. В поиске набирайте Иван Соловьев. Вот он я. Подписывайтесь. Завтра будем готовить холодник. Ну или свекольник. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: ледяной.
1: Реклама на русском.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Друумель».
3: «Друумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Друумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Ха! Откуда у царя комплексы? Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

вашем случае только любовь. Только горячая, жгучая, страстная любовь. И эта любовь читается в каждом вашем сообщении. Стол заказов на Русском радио впереди. Через несколько минут начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей. 8-916-003-105.7. Это номер для ваших как раз-таки вот горячих, добрых, классных сообщений. Отправляйте в наши мессенджеры, в личные сообщения. Я, Иван Соловьев, буду читать все с толком, с чувством, с расстановкой. Все, как я это люблю. Напомню, стол заказов уже в следующем часе. Оставайтесь с нами, будьте в компании Русского радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю вырос на 53 копейки и составляет 71 рубль 55 копеек. Курс евро вырос на 3 рубля 61 копейку и составляет 86 рублей 25 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Русское радио для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
10: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» коньячный «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игру.
11: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.

0: руках.
1: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Повод? Давайте честно. Он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
3: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
4: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Кошелек, как луковица. Открыл и заплакал.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо.

с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Заявители на российское гражданство должны будут предоставлять справку о судимости. Такой указ подписал президент. Правило коснется всех иностранцев и лиц без гражданства, которые хотят получить российский паспорт. При наличии судимости справка должна содержать информацию о преступлениях. Срок действия документа не должен превышать 3 месяца. Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект об отказе в гражданстве ВНЖ для иностранцев с неснятой судимостью за любое преступление. Минздрав рекомендовал регионам расширить социальную поддержку медиков. Как пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства, разработать новые меры собираются в том числе для молодых специалистов и студентов целевого обучения. Сейчас в некоторых регионах врачам выдают служебное жилье и льготную ипотеку, компенсируют расходы на услуги ЖКХ. Студентам предоставляют повышенные стипендии. На Петербургском международном экономическом форуме в этом году вновь будет работать павильон «Душа России». Пространство представит разнообразные проекты на стыке культуры, креативных индустрий и дизайна. Все они объединены идеей современного прочтения культурного наследия России. В экспозиции собраны более 50 проектов российских художников, дизайнеров, ремесленных мастерских и креативных брендов со всей страны. В павильоне также откроется арт-кафе с авторской посудой. Запланированы дискуссии о креативной экономике и награждение победителей конкурса социальных проектов и на социум. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для проверки устойчивости автомобилей. Документ устанавливает методы испытаний транспорта. Сайт aif.ru пишет, что одним из главных тестов будет оценка стабилизации. Согласно методике, автомобиль разгоняют до определенной скорости, резко поворачивают рулевое колесо, чтобы вызвать занос. После этого руль отпускают, а специалисты наблюдают за поведением машины. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Ну, наконец-то мы можем развернуть свое сердце и, собственно, подарить свою любовь, свою нежность, доброту, да все хорошее, что у нас есть, подарить родным и близким при помощи сообщений, да, которые здесь звучат в эфире «Стола заказов» в эфире Русского радио. Читаю их я, Иван Соловьев. 8-916-003-105-7 – это номер для ваших сообщений, ребята. Пишите нам в личные сообщения, например, в мессенджере «Макс», а также можете зайти на сайт ВКонтакте. У нас есть официальная группа «Русрадио». Там уже опубликован пост о том, что «Стол заказов» начинает свою работу. Вот, пожалуйста, в комментариях оставляйте свои приветы, поздравления, пожелания. Делитесь своим шикарным настроением. Ну что, поехали. Алена Петрова. Огромный привет городу Советский передает. Я сейчас копаю грядки, слушаю «Русское радио». Привет конкретно папе Сергею Николаевичу, маме Галине Владимировне, мужу Максиму, дочке Вероничке, сыну Мишутке и племяннику Богдану. Хорошего всем настроения и теплого лета. Всех люблю. Слушайте, Алена, у вас такая большая семья. Вы почему одна грядки-то копаете? Где все, вопрос? И что будете сажать? Ну, в любом случае, как дачник, желаю вам отличного урожая. Привет, Иван. Привет, Русское радио. Сегодня родился наш любимый сосед, отец, дед, друг Юрий Иванович. Все друзья и близкие соседи по улице Цветочной, в том числе и я, Татьяна, поздравляем именинника. Желаем океан здоровья, а остальное, что сердце пожелает. Вот, ребятки, в таком вот духе, добром, классно, мы и проведем ближайший час на русском.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 21 и облачно с прояснениями сейчас в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте ras.dom.rf.
4: СК-10.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Усиление потенции. Быстро. УРА-ПРО. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
7: Вернуть здоровье так легко. В клинике УРА-ПРО.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
10: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
11: Это невозможно!
10: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Муз-ТВ приглашает.
14: 6 июня.
13: Москва.
14: Лайф-арена.
13: Премия Муз-ТВ-2026.
14: Движение.
13: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
14: Лайф-арена.
13: Премия Муз-ТВ «Движение».
14: Категория 16+.
15: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный, 24.
16: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
17: Big Love Dance. 16 июля в

0: Русское радио. Радио большой страны. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот они, как горячие пирожки, летят к нам сюда в студию Русского радио. Ваши приветы и поздравления. Равиль передает всем россиянам, между прочим, большой привет. Желает силы, духа в единстве. Ай, спасибо. Привет красивой девочке Марине. Не грусти, все будет хорошо. Владимир из Краснодарского края пожелал. Здравствуй, дорогое любимое Русское радио. Хочу передать привет мужу Андрею из Саянска. Привет передает девушка с красивым именем Ефросинья. Добрый вечер, Русское радио. Вы, между прочим, лучшее радио в мире. Спасибо. Вы всегда поднимаете настроение. Спасибо еще раз. У вас очень хорошие ведущие. Спасибо третий раз. Вот теперь привет. И привет передаю из Москвы любимым детям Ангелине, Назару, внукам Алисе и Мишутке и любимому Мэджику. Желаю крепкого здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях. Люблю до луны и обратно. Подпись Рина. Дорогое Русское радио, здравствуйте. Хочу передать привет Николаю в город Мценск. Скучаю и жду тебя. Твоя Юлия, город Орел. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах, ребята. Например, в мессенджере Макс. Заходите и пишите нам в личные сообщения. Меня зовут Иван Соловьев. Это Русское радио, это Стол заказов. Все в разгаре.
0: На Русском радио Стол заказов.

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. «Вечер» на русском.
3: Реклама на русском.
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка.

0: Данный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Ну, конечно, все будет хорошо. Мы уже, это говорим, 31 год практически в эфире на всю страну и далеко за пределы. Так, продолжается стол заказов на русском радио. Всем слушателям огромный привет, передает Светлана Николаевна. Всем желает отличного настроения школьникам, всем бывшим, легких кимов, ни пуха, ни пера. У нас все получится. Ставим цели и топаем к ним. Не сдаемся, все в наших силах. Очень хорошие слова поддержки. Привет, любимое русское радио. Поздравляю своих дочурок с днем рождения. Сегодня Лизоньке 12, а Дашуле 10. Двойной праздник — это двойное счастье. Пусть день рождения будет общим, ярким. Пусть будет вдвое больше чудес. Жизнь вас осыпет. Нет, осыпает щедрыми подарками. Пусть хранят вас ангелы с небес. Мы вас любим, ваши мама, папа и еще сестра Юлиана. А мне вот интересно, как это так вот получается? В один день, но с разницей в 2 года. И дочка за дочкой. Ну, молодцы, ювелиры, волшебники. Привет, русское радио. Процветание вам. Привет сыну Олегу. С началом каникул я тебя поздравляю. Евгения поздравляет. Ох, сейчас бы тоже на каникулы, с огромным удовольствием. Привет, русское радио, передаю привет в город Броннице, любимому мужу Василию, дочке Насте, сыну Саше, маме Тане, папе Толе, брату Мише, его детям Олесе, Саше, Сереже, всем моим друзьям, а также коллегам, девчонкам из МУЦБ номер 1 города Броннице, да и всем, кто меня знает. Желаю всем хорошего и скорейшего потепления и солнышка. Вы лучшее радио. Спасибо вам за хорошую музыку и за шикарное настроение. От Натальи Анохиной пришло это сообщение. И еще одно успеваю прочитать. Привет Александру Чернову. Улыбнись. Легких тебе дорог. Твоя Зуля.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Я тоже кричу вам, дождитесь, обязательно услышите свое сообщение в эфире Русского радио. Огромный привет любимой жене Танюшке. Танечка, ты у меня самая любимая, самая родная, я тебя очень люблю. Ты самая красивая. Слушаем Русское радио в Казахстане. Привет, Казахстан. Привет маме, папе, мужу Артему, сыну Ленечке большой привет. Всем хорошего настроения передает Катя из Барнаула. Привет Викусе Колопатусе, дочурке Виктории, то бишь большой привет. Она пришла из медицинского колледжа номер 7. Очень устала, но вот ваша зажигательная музыка быстро ее взбодрит и усталость пройдет. А вот это точно. Да, русская музыка Русского радио творит просто настоящие чудеса. Встань, взбодрись и танцуй. Привет, Русское радио. Привет своим дочкам передаю, Арине и Полине. Любимому Заюшке привет. Он сейчас на работе. Заюшку, держись. Наталья из Курской области. Дорогое, любимое Русское радио, привет. Хочу передать любимому Евгению. Женька, я тебя люблю. Не переживай, все получится. Мы все с тобой преодолеем. Твоя Валентина. Привет трем мужчинам. Папе Коле, сыну Алексею, сыну Александру от Ольги Колодкиной. Я вас очень сильно люблю и хочу напомнить, что труд на пользу, даже если на даче. Да, труд из обезьяны сделал человека, надо было еще добавить. Привет, любимое Русское радио, привет всей Калуге, желаю всем хороших рабочих дней и любимому коллективу компании «Александрит». Большой привет от Даши Кулешовой.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радость,
10: столько условий.
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
1: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
12: Угадайте город по описанию
13: и выиграйте приз для автопутешествия.
14: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
5: Подробности на rusradio.ru. 12+.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Семейная жизнь – это соревнование по перетягиванию зарплаты. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Танцы, шманцы, обниманцы. Да, это все очень хорошо, это все очень классно. Ну, давайте закрывать стол заказов. Финальная порция ваших сообщений. Привет любимому мужчине Александру. Желаю племяннице удачно сдать ЕГЭ. Ритуля, мы с тобой, ты умничка. И вообще, Брянск. Мы сильные, мы победим, Наталья сообщает. Однозначно, поддерживаю. Привет с Николагор. Большой привет Анютке, Алинке, Руслану, папе Вадику от Оксаны Балковой. Привет, любимое русское радио. Привет любимому мужу Александру Лобенку. Ты у меня самый лучший, я тебя люблю. Твоя светляшка Беларусь на связи. Русское радио, добрый вечер. Привет вам из Нижнего Тагила. Светик, солнышко, ждем тебя с работы. Твои мальчики, муж Александр и сын Мишка Матвей. И еще одно сообщение. Привет мужу Андрею, сыну Александру. Я вас так люблю. Ефросинья Шарова признается. Все, ребятки, мы вас тоже очень сильно любим. Спасибо вам за такое активное участие. Спасибо за ваши сообщения, за ваши приветы, за ваши поздравления. Настроение у всех шикарное. Следующий стол заказов 22:00.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: А теперь время приходит... Собственно, встряхнуться, взбодриться, забыть, что весь день работали, и окунуться в счастье, в радости, веселье.
2: Да, если перевести твои глаголы в существительные, встряха и взбодра.
0: Окей.
2: Без 16 вечер на русском на часах, друзья мои. Давайте сверим. Через 16 минут мы с вами вновь сольемся в едином процессе. Слушай, вот, Иван, я все подумал. Вроде мы с тобой лекарств не изобретаем, да? Не строим мосты.
0: Нет.
2: Но искренне стараемся сделать этот мир чуточку лучше.
0: И у нас получается.
2: Да, посредством каких выразительных моментов?
0: Ну как, мы привносим каждый вечер праздник.
2: Вот.
0: Праздник каждому слушателю русского радио.
2: Святые слова.
0: А то.
2: Святые слова. А Но то. В этом празднике наши слушатели должны принимать активное участие. Угу. Это же, понимаешь, не свадьба пенсионеров, правильно? Это люди должны...
0: Это вечеринка, кому за 50.
2: Я попросил бы...
0: Нет, прошу прощения, извините.
2: За 50.
0: Вечеринка до 50.
2: Вечеринка для всех веселых людей. Слушайте, и сегодня мы будем... Друзья мои, от вас нужна обратная реакция, потому что без вас программы не получится. Без вас вообще невозможно существование русского радио. Угу. Раскрою вам большой секрет, уважаемые наши радиослушатели. А уж вечер на русском вообще питается вашей радостью, получая результаты на те вопросы, которые мы вам задаем. Вопросы изумительные.
0: Просто восхитительные.
2: Душевные. И сегодня вот вам ловите один из них. За что мы все с вами вместе любим лето?
0: Вот здесь очень должно быть много разнообразных вариантов. Вот, может быть, я сижу, я люблю лето, а хоп, прочитаю что-то интересное. Ну, точно, я за это тоже люблю лето. Ну, не только за солнце, за что еще? За тепло, за жару.
2: Не, вот здесь вот я бы попросил, знаете, чуть-чуть отойти от банана. Сейчас начнется море, туда-сюда. Нет. Давайте честно, по какой летней радости вы скучали зимою так, что аж сводило зубы.
0: Вот, например, поваренные кукурузки на пляже.
2: Вот,
0: обожаю.
2: Запах скошенной травы.
0: Ой, а вот это глоток разряженного после грозы воздуха.
2: Да ладно, а вот это...
0: Матушка моя.
2: Когда ты открываешь газированный лимонад. Напиточек, да, и в жару его...
0: А зубами впиваешься в пломбир, у тебя все ломит.
2: А вечерние прогулки без курки
0: сейчас,
2: или...
0: Сейчас я оставлю без вариантов.
2: Мы уехали в лето, тем более в Москве оно пока не сильно задалось.
0: Давайте, ребят, ждем ваше сообщение. 8-916-003-105-7. Пишите в мессенджеры, в личные сообщения, например, в мессенджере Макс.
2: И плюс 7-495-995-105-7. У вас есть редчайшая возможность выйти из самой крупной радиосети в мире, я имею в виду русское радио, и рассказать на всю страну и на полмира, где нас тоже потихонечку слушают, какая летняя мелочь возвращает вам вкус к жизни.
0: Вечер на русском в 18:00.
1: Летим в лес.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
4: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
5: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
6: Турецкие выходные возвращаются.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю.
6: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
8: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
6: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.
11: 16+.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
14: Чистая квартира и вкусный ужин. Два признака неисправного компьютера.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Русское радио. Что слушает страна?

0: сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент предложил вузам создать отдельный факультет русского языка и литературы. Владимир Путин заявил, что во многих университетах русский язык и литературу изучают наравне с литературами Германии, Великобритании и других стран. Но это, по словам главы государства, противоречит представлению о русском языке как о ключевой ценности современной России. Как отметил президент, такой отдельный факультет уже создали в Крымском федеральном университете имени Вернадского. Минтранс рассчитывает на широкое внедрение биометрии в российских аэропортах к предстоящему году. В ведомстве заявили РИА Новости, что аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к пилотному проекту, если будут технически к этому готовы. Подчеркнули, что такая технология заметно экономит время и повышает уровень безопасности. Накануне посадку пассажиров по биометрии запустили на рейсах из Шереметьево в Пулково и обратно. Эксперимент продлится до апреля. Банки вернулись к распродаже просрочки после апрельского провала. В мае выставили на продажу банковских долгов почти на 30 миллиардов рублей. Газета «Коммерсант» пишет, что стоимость таких предложений выросла. Средняя цена равна почти 9% от суммы основного долга. Сейчас покупатели предпочитают дорогую, но качественную просрочку, по которой не было судебных решений. С российских фехтовальщиков сняли все ограничения по участию в мировых турнирах. Международная федерация ассоциации фехтования решила допустить россиян до своих соревнований с российским флагом и гимном. Наши спортсмены смогут выступить с национальной символикой уже в июле на чемпионате мира в Гонконге. Ранее аналогичное решение приняли Международные федерации гимнастики, водных видов спорта, дзюдо и спортивной борьбы. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Интересно, где же вас застало это светлое событие «Вечер на русском»? Нарезаете ли вы салат на кухне, не знаю, гуляете с собакой или просто гипнотизируете потолок после работы? Привет всем!
4: Да, здравствуйте, наши любимые, наши родные, наши дорогие. Дорогие, мы соскучились.
3: Да.
4: Успели соскучиться,
3: так
4: и сегодня,
3: и есть.
4: Как всегда, предлагаем классную тему для обсуждения.
3: Угу. Мы же для чего включаем эти микрофоны? Для того, чтобы вовлечь страну в обсуждение одной, казалось бы, не очень важной, но такой...
4: Нужной,
3: спасибо тебе, дружище, и яркой проблемы. И сегодня у нас один вопрос для всех. По какой главной... Нет, какая у вас есть главная летняя радость?
4: Да.
3: Вот за что конкретно, Вася, вы любите лето?
4: Да, хотим узнать, чем для вас лето пахнет, может быть, да?
3: Как оно
4: как
3: для
4: звучит?
3: Вас звучит? Может
4: вот.
3: Быть, у вас какая-то есть личная фишка? Ну, не жадничайте, вот. Поделитесь со страной.
4: Вот есть уже сообщение вот по поводу, чем звучит для него лето, для Алексея из Краснодара. Для меня лето наступает, лично для меня, когда открываешь окно, я живу в своем доме, а за окном оглушительный треск цикад.
3: Ах ты!
4: Вот это для меня лето.
3: А вот если я когда приезжаю на свою городскую квартиру, для меня лето, когда открываешь окно, а за окном...
4: Газонокосилка!
3: Какие мотоциклисты, дай бог им здоровья!
4: Для меня, кстати, в 7 утра газон кто косит, вот, когда живешь на высоком, ну, там, на 10 этаже, да, он там на первом что-то возится. Ну, как будто по духам прямо это все происходит.
3: Аж совсем, наверное, главный летний кошмар это мотоциклист на газонокосилке, ребята. Все сложилось.
4: Да.
3: Плюс 7495995 телефон для того, чтобы вы не стирали свои дорогие пальчики у клавиатуры печатая, а своим голосом рассказали, что именно, по вашему мнению, нужно в лете любить особо.
4: И, конечно же, сообщения мы ваши ждем. 8-916-003-105-7. Пишите в мессенджерах в наших, в личные сообщения, например, в Макс.
3: Да.
0: Вечер на русском.
5: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах дрожит. Время, кто кому из нас принадлежит. Куда спешит,

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 21 и облачно с прояснениями сейчас в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-З.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Лечение геморроя. Быстро. Ура-Про. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
9: Соберите новую коллекцию игрушек мадагаскариков. Покупайте в магните экстра и семейном от 1200 рублей или товароучастие. Участники акции и получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
10: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю.
12: Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Ремонт, шум, сроки не...

0: пройти теплоизоляцию в Высотаремстрой.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции Морской. Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию Морскую на этой неделе.
2: Еще 2 блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Что слушает страна?
4: Ветер меняет направление.
3: Русское радио.
5: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
3: Слушайте лучшее, любимое на русском.
6: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
7: Для тех, кто только присоединился к нашей многомиллионной компании, это «Вечер на русском», и мы обсуждаем очень классную и важную тему. Что для вас лето? За что вы любите это время года?
8: И в эфире «Вечер на русском» звучит столица Донского казачества, чтобы вы знали. Город с царским размахом, грандиозными соборами и невероятным южным гостеприимством. Алексей из Новочеркасска. Здравствуйте, Алексей.
9: Здравствуйте.
7: Добрый вечер. Ну, рассказывайте.
8: Я-то знаю, ну, мы знаем, что у южан с летом свои особые отношения. Они что-то о нем знают такого, чего...
7: Больше, чем мы.
8: Да. Рассказывайте, делитесь опытом. Вся страна вас слушает сейчас.
9: Ну, что для нас лето, да, какие вот предвкушения. Ну, это, во-первых, в первую очередь, это ранние рассветы и поздние закаты. Это самое, что вот больше всего ждешь лето, вот это вот. Самое оно и есть.
7: Да вы романтик прям.
8: Да просто у Алексея бессонница, давайте.
9: Да, каждый день 4 утра подъем.
7: А скажите, Алексей, а чем пахнет для вас лето? Вот какой самый главный запах летний?
9: А вы уже в эфире говорили, это скошенная трава. Когда на участке скосишь ее, приятненько выйдешь.
7: А потом босичком так прошелся.
9: Да.
8: Ну ты тоже...
9: Бассейн.
8: Хорошо,
7: сидим
8: говорите.
7: Сидим тут на работе. Надо идти наслаждаться летом, а мы тут сидим.
8: Хорошо, складно рассказывать, Алексей. У человека в тембре голоса даже южные нотки ощущаются. Прям солнце. Завидую вам, дружище. А ну, давайте-ка приветами всех теперь наградим, кто нас слышал.
9: Да, хотел бы своего сына поздравить с 5-летием. У него сегодня 5 лет. Беляев Роман. Он, к сожалению, уже устал, не может.
7: Умотали именинника.
9: Да. Так, ну и всему городу Новочеркасску и городскому водоканалу, где я работаю, тоже огромный привет всем коллегам. Большущий. Привет.
7: И вас тоже поздравляем, Алексей, с днем рождения сына. Хорошего вам вечера и всему Новочеркасску большой привет.
6: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные – даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является ответом, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Я выспался до неузнаваемости. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Итак, спасаем вас от вечернего эмоционального выгорания. Это раз. Доказываем, что до выходных осталось совсем чуть-чуть. А у нас единственная программа, у которой 4 пятницы на неделе.
2: Это правда.
1: Скажи.
2: Молодец.
1: И мы предлагаем вам, друзья мои, легальный способ поднять настроение прямо сейчас. Вот, да, тема. По какой летней радости вы скучали всю зиму сильнее всего?
2: Сообщение от Олега. Летняя рыбалка и поход за грибами. Да. Это вот одно из самых вещей, которые зимой не хватает. А еще вечерние тихие вечера после дождя с легким ветром вперемешку с запахом деревьев и запахом дождя. Запах сена, запах дыма после сгоревшей убранной листвы после зимы. Печеная картошка в прикуску с полевым луком. Сергибус. Барашки, жужжание комара. Вот что для меня лето.
1: Сергибус?
2: Да, там Сергибус. Или Сергибус.
1: Ну, неважно.
2: Ну, сейчас вот посмотрим, что
1: человек,
2: такое.
1: Ну, смотри, человек все через запахи. Через запахи все человек постигает. Это хорошо. Привет, Иван Александр. Я очень сильно люблю лето, потому что, во-первых, за долгие каникулы. Во-вторых, мороженое. В-третьих, гулять с утра до ночи. А в-четвертых, за прекрасное настроение. А в-пятых, есть фрукты и овощи. Конечно же, шашлыки, куда без них. Анюта, город Кострома. Вот Анюта, сразу видно, что Анюта ребенок. Потому что они знают, что у взрослых лето всего 2 недели. И за 1 неделю нужно успеть сделать ремонт.
2: Я нашел, что такое сергибус, правильно?
1: Ну, давай.
2: Это трава. Ну, просто обычная трава.
1: Сергибус.
2: Сергибус, да. Видимо, там, когда его скосишь, вкусно пахнет.
1: Какой-то лопух, а так, в общем, сергибус.
2: Ольга Рязанова пишет: ребятки, привет. А я лето жду до трясучки. Обожаю встречать рассвет на берегу реки после бессонной ночи и предвкушаю сон в палатке до обеда. Уха в котелке, костер, холодильник в вырытой яме. Беззаботность хотя бы на несколько суток. Все впереди. Лето только-только наступает.
1: То есть отказ от благ цивилизации.
2: Да, это прекрасно.
1: А как только у человека пропадает потребность сидеть в четырех стенах сидеть, потому что, ну, тепло на улице, все, конечно, сразу все в помпасы бегут.
2: Быть как покусанным комарами, измазанным в саже, это ж классно.
1: Я тоже только за. Окей.
2: Да. 8-916-003-105-7. Пишите, что для вас лето.
0: Вечер на русском.

0: Диван да кухня. Вкусно на русском.
1: Продолжаем наслаждаться рецептами белорусской кухни. Колдуны сегодня. Вкусно, да? Уже вкусно.
2: Сейчас, ребята, сразу прямо у краму идите за картошкой и мясом.
1: Ну, давай потихоньку. Начнем с начинки. Значит, фарш. Ну, у меня обычный фарш. Свинина, говядина 50 на 50. Добавляем мелко-мелко нарезанный лучок, репчатый, соль, черный перчик и ложку сметаны жирной. Перемешиваем. Начинка готова. Формуем мы из этой начинки маленькие такие котлетки. В сторонку отставляем. Теперь на мелкой терке сразу натираем много репчатого лука. И вот теперь приступаем к картошке. Очищаем клубни и также натираем на мелкие терки, отжимаем жидкость. Внимание! Секрет номер один. Вот эту жидкость надо оставить в покое минут на 10, чтобы осел крахмал. Настоящий натуральный крахмал. А пока в натертый картофель вмешиваем натертый лук. Это позволит, кстати, картошке не потемнеть. Ну, добавляем соль, перец, перемешиваем. И вот теперь аккуратненько сливаем жидкость, ну, которую мы отжали от картофеля. И вы увидите, я сегодня сам первый раз увидел это, на дне реально крахмал. Жесткий такой настоящий натуральный крахмал. Так, вот так. Его и мы возвращаем к картошке. Перемешиваем. Потому что вот этот крахмал натуральный не позволит колдунам развалиться. Ну а дальше, собственно, волшебство. Формуем колдуны. Да, берем вот эти вот котлетки и в оболочку из картофеля их ручками-ручками запечатываем. Обжариваем сначала колдуны на хорошо разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой румяной корочки, где-то по 2-3 минуты. А затем, секрет номер два, доводим до готовности в разогретой духовке до 180 градусов, буквально минут 30. Можно фольгой накрыть. Все, ребятки, подаем горячие колдуны со сметанкой.
2: Ну, глав вопрос-то остался.
1: Но
2: колдуны почему? В чем их магия? Как-нибудь?
1: Колдунов в чем магия? Ну, потому что они такие жирненькие,
2: сочненькие. А мне кажется, съедаешь три таких колдуна со сметанкой,
1: да, и
2: твоя талия волшебным образом испаряется.
1: Ой, ребята, бегом в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. Там видеорецепт подробный, с точными пропорциями всех ингредиентов. Ну и заодно посмотрите, как колдуны легко слепить. Как найти мой канал? Все просто в Максе. Набирайте в поиске Иван Соловьев. Подписывайтесь. Завтра знаете, что у нас будет? Завтра у нас холодник. Но это мы так его называем. А в Беларуси называют холодник. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Ну давайте, давайте, конечно.
1: Правда, пополам хотел, но ладно, не буду.
0: Хорошо.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
8: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Да все без нормально.
12: Что? Эшпы. Переезд – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
15: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
16: Подробнее на t2.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Тут кто за нас умирать собирается? Мы давайте, а мы за вас веселиться, друзья. Если у самих сил нет, звоните к нам в студию, повеселимся вместе.
2: Да, спрашиваем сегодня, что для вас лето? Какое оно у вас? Вот Мария Морозова пишет из Донбасса. У меня... Во-первых, вот она прям перечислила. Mm-hmm. У меня и у многих родственников летом день рождения, это раз. Oh. Второе, каникулы в школе, а для мамы это тоже отдых от уроков, это два. Okay. А третье, то, что в 4 утра и в 9 вечера светло, можно гулять на улице. Четвертое, тепло, жара, а я мерзлячка. Mm-hmm. Пятое, носить яркие вещи и короткие mm-hmm. юбки. И шестое, не люблю краситься косметикой, а летом надеваешь солнцезащитные очки, и все.
1: Вот! Да. Вот скажи мне, дружище,
2: ну,
1: почему женщины к лету теряют интерес, чтобы производить впечатление на мужчин?
2: Потому что...
1: Платье, шлепки, не красится, ходит с вороньим гнездом на голове.
2: Для них лето это что же, отдых, отдохнуть от всего вот этого, расслабиться.
1: Ну и второй вопрос, второй ответ, конечно, на поверхности. Именно в таком виде усиливается эффект, мне кажется. Не то, что она что-то там зимой ходит в шубе, как репка, накрашенная, в бриллиантах каких-то. Не видно человека, понимаете? А сейчас вот когда это платье,
2: вся наружу, вот она,
1: в пятки. Да, лето скоро, сразу видно. Друзья мои, что я хочу вам сказать. Мы читаем ваши истории. Главная летняя радость вашей жизни. Мы слушаем ваши истории по телефону. Плюс 7-495-995-105-7. И в качестве награды, кстати, если вы дозвоните и расскажете действительно интересную историю, вы испытаете несказанное удовольствие, общаясь с многомиллионной аудиторией русского радио. Позвоните, проверьте.
2: Это точно. Продолжим обсуждать эту тему во втором часе. Вечер на русском, 19.00. Быть с нами всем.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю вырос на 1 рубль и 1 копейку и составляет 75 рублей 56 копеек. Курс евро снизился на 1 рубль 64 копейки и составляет 84 рубля 61 копейку.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
8: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама на русском.
10: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя дети».
11: Это невозможно!
10: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
12: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
13: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
14: Я на тебе женюсь.
13: И от нее уже никуда не деться.
15: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
13: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
16: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
17: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
18: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
19: Ужас.

0: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Роковарня» Роколов. Соборный, 24.
1: Сувенир – это такой товар, который в своем городе вы бы никогда не купили.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве предложили обязать пьяных водителей проходить лечение от зависимости. К следующему году МВД, Минздрав и Минюст должны проработать вопрос о медицинской реабилитации таких автомобилистов. Речь идет о случаях, когда человека привлекли к административной или уголовной ответственности за нарушение ПДД в состоянии опьянения. Ранее президент подписал закон, который сокращает количество оформленных документов при выявлении нетрезвых водителей. Россельхознадзор расширил перечень продукции, запрещенной к ввозу из Армении. С завтрашнего дня нельзя будет импортировать яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты. Под ограничение попал и транзит через страны Евразийского экономического союза. Ведомстве объясняют такие меры нарушением фитосанитарных требований. В результате власти Армении заявили, что готовы переориентировать товарные потоки на Европу. Росреестр разъяснил, когда нужно регистрировать бани, теплицы и сараи. Ведомстве заявили, что ставить на кадастровый учет необходимо только объекты с признаками капитального строения. Это, например, наличие фундамента и прочной связи с землей. Еще такие строения должны быть возведены из цельных материалов, в том числе кирпича и блоков. Регистрировать права не надо на разборные теплицы, беседки, навесы, уличные душевые кабины и туалеты. Свыше 300 тысяч подростков планируют работать этим летом. Почти половина из них уже начали искать вакансии для сезонной занятости. По данным ТАСС, около 1% получили приглашение. Наиболее популярными среди школьников остаются позиции официантов, упаковщиков, разнорабочих, менеджеров по продажам и курьеров. Работодатели готовы платить им от 35 до 50 тысяч рублей в месяц. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Они любят шутить и приветствуют, когда шутят слушатели. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Отсеките, ребзя. В январе мы готовы продать почку за право вспотеть в автобусе. Угу, так, да. По 9 месяцев мы мечтаем о сочном арбузе, чтобы потом 3 часа в туалете на заправке стоять в очереди, чтобы от него избавиться, друзья. Мы искренне скучаем по комарам. Это единственные существа, которые готовы бегать за нами ради нашей фигуры, друзья мои. О чем пойдет речь?
3: Ай, мы, конечно же, речь сегодня идет про лето. Что для нас с вами лето? Чем оно пахнет? Как оно звучит, с какого момента оно для нас начинается. Это мы продолжаем разговор, который затеяли, завертели, закрутили в первом часе. 8-916-00-305-7. Номер для ваших сообщений, ребятки.
2: Господи, что ты делаешь? Что ты сейчас сделал с холостыми женщинами и с замужними
3: тоже? На то и расчет был. В общем, читаем ваши сообщения. Вот для Владимира из Оренбурга. Лето — это первые ягоды с грядки. Во! Согласен.
2: А в Оренбурге-то там сухой степной климат.
3: Да, они
2: там
3: уже, мне кажется, давным-давно пошли в Оренбург.
2: Что ягоды, что помидоры. Добрый вечер из Праги, пишет Наталья Федосова. Можно гулять до ночи. Много есть фруктов и овощей, а витаминоз всех за это забодал от Оренбурга до Праги, вижу. Жарить шашлыки, путешествовать. А главное, не надо одеваться. Достаточно платье и шлепанцы. Шлепать. Приятного вида. Женщины. Шлепанцы и платье, для них не надо одеваться. Гляньте, что.
3: Татьяна Рябова из Дмитрова. Для меня лето — это идти босиком по росе утренней, по скошенной травке, к колодцу за свежей студеной водицей, а издалека петухи, петухи поют. А петухи поют?
2: В смысле? Петухи поют. Ты спроси об этом кур. Куры, ты уж точно уверен.
3: Куры, петухи поют.
2: Что они не орут благим матом, а поют.
3: В общем, продолжаем разговор, это «Вечер на русском».
0: На русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 25 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Знаете, как называется книга, над которой я рыдал? Математика. Третий класс.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
7: Семь цифр и звонок. Семь цифр и гудок. Как мне найти любовь твою?
0: Русское радио.
8: Но вот она идет. Расступается народ. Она сладкая, как мед. Мне сегодня повезет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: обеспечена матушкой землей.
1: Да,
0: понимаете? Червячками и прочими там вот. А уж руки там и вторичные. Но поэзия, сегодня
1: ну,
0: вообще
1: красиво,
0: нас...
1: да.
0: Красиво. Сегодня
1: романтик.
0: У нас поэтический вечер. Mm-hmm. Нурия, ну куда же без нас? Здравствуйте, Нурия из Казани. Добрый вечер. Люблю и с осени жду лета, потому что моя жизнь летом перемещается на нашу дачу. По да. пятницам сразу после работы я заезжаю домой. Беру свою кошку, Буску, и мы мчим на дачу. На даче нас шашлыками ждет муж. Ночь напролет заливает соловьи. Ранний прохлад, Пришвин прям. Ранним прохладным тихим утром наслаждение. Вкусным ароматным кофе, сидя на крыльце. Вкушение спелой сладкой клубники с мороженым. Аромат мяты, мелиссы, черной смородины. А еще нас этим летом на даче построят баню. Когда еще можно получить такой кайф, Нурия из Казани. Друзья мои, сообщение длинное, понимаю. Какой элемент, дружище, мы здесь забыли, понимаешь?
1: Какой?
0: Муж, который с пятницы по пятницу сидит на даче один, судя по этому рассказу.
1: И ждет, и все там делает, и полит, и поливает, и сажает.
0: А это Нурию и кошку Буску уже не касается.
1: Абсолютно. Привет, Русское радио. Я сильно скучаю зимой по окрошке. Это уже сообщение от Екатерины. С холодненьким ядреным кваском, ароматной зеленью и вкусной колбаской. Пишу, и слюнки текут. Все, бросаю работу, могу себе позволить, и бегом домой готовить и наслаждаться жизнью, чего и вам желаю.
0: Да, спасибо.
1: Молодец.
0: Да, привет, дорогие ведущие. Вторит ей Елена Матрюнина. За малину свежую с куста могу есть без меры. Может, есть малина без меры. Слушайте, знаете что, Елена? Ваш гастроэнтеролог прямо сейчас открывает шампанское, выбирает себе новый внедорожник. Если съесть малину без меры, да, да, да.
1: Давайте, ребята, продолжаем разговор. Что для вас лето? 8-916-00-305-7. Пишите свою историю.
2: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений.

0: Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
0: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папия. Трехслойная, 8 штук. В ассортименте 199 рублей. С 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Ваше счастье, что я не ваше счастье. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
7: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
8: Внимание, внимание, многомиллионная аудитория, затаите дыхание. Настало время для... Не задохнитесь в прямом эфире, Что ты путаешь?
9: Да, я запутал, извиняюсь.
8: Настало время для главного географического детектива этого лета, игры радио большой страны. Друзья мои, это тот самый момент, когда мы доказываем, что русское радио вещает не просто везде, а вообще повсюду.
9: Не скрыться и не убежать. Мы с Сашей загадали город, где вещает русское радио. Мы дадим вам 3 подсказки, 3 варианта ответа. Угадывайте, подарок ваш. Не угадывайте, привет передаете в эфире. И просто наслаждайтесь нашим с вами общением.
8: Поди плохо. Плюс 7-495-995-105-7. Ну, вы эти цифры наизусть должны знать лучше нас.
9: Да, и за победу, конечно же, классный подарок от русского радио. Звоните, удачи.
7: Пряников и Соловьев. Вечер на русском.
10: Если хочешь танцевать,

0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
1: Сегодня мы не просто поиграем с кем-либо из слушателей Русского радио и вручим подарок в случае победы, но еще узнаем бесценную информацию об очередном городе, где вещает Русское радио.
2: Да, друзья мои, с нами на связи не просто слушатель, а житель Наукограда, космической столицы нашей Родины. Это город Королев. Борис, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Александр, добрый вечер, Иван.
1: Да, добрый вечер, сосед. Королев, от меня рукой подать.
2: Ну, давай по-соседски там и общайтесь теперь между собой.
1: Пока-пока.
2: Давай-давай.
1: Значит так, мы загадали город, где вещает Русское радио. Мы дадим вам три подсказки и три варианта ответа будет. Соответственно, угадали, ну все, подарок классный. Ваш, можно считать, в кармане уже лежит.
2: Готовы, Борис?
3: Ну, давайте попробуем.
2: Что пробовать-то, да уж?
1: Давайте начинать.
2: Все, что там? Этот город, подсказка номер один. Этот город славится как резиденция русских царей.
1: Подсказка номер два. В этом городе есть музей рукотворного камня, уникальный в своем роде.
2: Там открылось первое в истории страны немосковское печатное производство.
1: Вот так.
2: Да, я, кстати, вот оттуда до Королева...
1: Ну, далековато.
2: Далековато. Вариант ответа. Александров, Тольятти, Чита.
1: Ну, между прочим, когда едешь в Королев, частенько видишь на указателях название этого города.
2: Ну все, давай. Ну,
1: это подсказка номер 4.
3: Ну, это Александров, по-моему, потому что там вроде была резиденция царей. Насколько я помню, там и Кремль до сих пор есть.
1: Смотри, как уверенно отвечает, поэтому вообще без слов.
2: Да, ну что ты хочешь там? В Королеве живут интеллигентные люди.
1: А то!
2: На Микине не проведешь их.
1: Кстати, между прочим, ребят, Александров и Киржач в Владимирской области в этом году вошли в состав Золотого кольца. При Иване Грозном Александров целых 17 лет фактически был столицей Руси, а в Киржаче находился самый длинный в России пешеходный мост. И вот трассу между городами обновили, постелили два слоя асфальта и сделали заездные такие карманы у деревень. Кроме того, дорожники полностью отремонтировали участок трассы Холмогоры. Я доказательство тому, я каждые выходные по этой трассе гоняю на границе с Владимирской областью. Свежее покрытие, новые тротуары и яркий свет. Все готово для безопасных путешествий.
2: И Кремль там действительно уникальный, красивый. Короче, не были в Александре, езжайте и слушайте.
1: Борис, мы вас поздравляем. Подарочный сертификат на Marketplace, на товары для автопутешествия, он ваш. Ну и, конечно же, ждем от вас привет в эфире.
3: Спасибо большое. Я приветствую вообще всех слушателей Русского радио. Поздравляю с наступившим летом. И желаю здоровья и всего самого хорошего.
1: От спасибо. Вам тоже отличного лета и шикарного настроения.
0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С его помощью дороги к социально значимым объектам и туристическим достопримечательностям становятся комфортнее и безопаснее. Добраться к уникальным природным комплексам, историческим памятникам и достопримечательностям стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей, открывайте новые места и отдыхайте с удовольствием.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза гасом блестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Поверьте, ничего специально не делали. Вы сами собрались вокруг вечера на русском с таким потрясающим литературным и поэтическим даром, я вам скажу. Осталось дело за малым, только тему вам дать вкусную, теплую, и вы раскрываетесь просто прелестно.
2: А тема сегодня такая. Да, очень вкусная, теплая.
1: Давай, говори. Тема. За какую радость?
2: Точно!
1: За какую радость мы любим лето?
2: Вот, я просто уже сообщение, погрузился в сообщение от Яны. Она пишет: лето для меня — это когда мы наливаем бассейн, и туда прыгает моя доченька. У меня это в мае случилось, вот когда жара была.
1: У тебя, в смысле, да. Ты, твоя доченька прыгнула?
2: Нет, я сам прыгнул в бассейн.
1: Ну, из чьей-то... Ну, все, все, молчи. Все. Так, обожаю лето за то, что можно ходить в белых кроссовках. Смотри, пожалуйста, зима в России — это же филиал ада для обуви. Тонны реагентов, ох, не поспоришь. Сейчас надела белые кеды и чувствуешь себя королевой. Кристина, Нижний Новгород, а? Слушайте, белая...
2: Прекрасно.
1: Я вам скажу, белая обувь летом в России — это как белая рубашка на фестивале борща, друзья мои. Проживет чистый 30 минут, и все, конечно.
2: От Максима сообщение. Привет всем. Лето — это окрошка, это пение соловья и радуга после дождя.
1: Ну вот, скажи, человеку с фамилией Соловьев, приятно же слушать вот
2: конечно,
1: это пение соловья.
2: Конечно.
1: С другой стороны, знаете, соловей, это вредное, мелкое, пернатое существо, у которого, нет ипотеки и будильника, понимаете? С утра просыпается и давай свисти. Красиво, конечно. Ну хочется же поспать-то, господи. Скучала по ночным прогулкам, когда тепло, тихо, город пустой, и вы с подругами идете из бара пешком через весь центр, смеетесь и поете песни. Прелесть. Светлана, Москва.
2: Прекрасно.
1: Ну, в смысле, через весь центр зигзагом вы идете с подругами.
2: Ну, московское лето, оно такое,
1: да,
2: бывает. Что для вас лето? 8-916-00-305-7. Продолжаем разговор.
0: Вечер на русском.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Реклама на русском.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Да все без нормально.
7: Что?
6: Эшпы.
7: Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на авитуслугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авитуслуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
10: И тогда...
11: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
12: 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
13: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
15: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: пряников. Вечер на русском.
1: Что для вас лето? Вот сообщение, которое хочу первым делом прочитать, потому что прям сердечко застучало. Айгуль пишет: город Училы, Башкортостан. А вот в 20 километрах от Училов есть поселок Межозерный. Там мое детство прошло.
2: Но
1: это далеко.
2: Об этом вы можете узнать по гранитной стеле на въезде в город, где Иван Соловьев с кастрюлей с оливье стоит.
1: Да, так что Айгуль пишет, для нее лето — это настоящий праздник. Хочется жить и ночевать на улице.
2: Да.
1: Стараюсь наслаждаться каждым летним деньком.
2: Ночевать на улице. Угу. Ночевать на улице.
1: Ну, так, ну такое, мне кажется, каждую ночь ночевать на улице.
2: Ну, такое чувство заранее не посещает. Обычно оно посещает вот
1: в момент.
2: В момент и уже.
1: Осталось ночевать на улице.
2: И уже ночуешь. Здравствуйте, Русское радио. Амет, наш постоянный радиослушатель из Ташкента. Скажу только, что лето. Я живу от города 30 километров в селе. За что я люблю лето? Потому что все фрукты и овощи есть с огорода. Все свое поют птицы утром. Рано утром вставать на рыбалку. Амет, город Ташкент.
1: Прелесть.
2: Слушайте, ну ваши фрукты, овощи, все свое, оно потом у нас. Все ваши фрукты, все у нас. Амет, за что вам большое спасибо. А вот рано утром вставать на рыбалку оставьте себе, дарю.
1: Ради
2: фрукты,
1: бога.
2: Фрукты, овощи давайте нам.
1: Андрей Макеев, что Слушайте, для тебя лето?
3: Я могу похвалиться тем, что у меня скоро свои будут яблоки, поэтому мне не обязательно ждать, когда там где-то вырастет. У меня же растут рядом с домом, да, и яблоки, и груши, и все остальное.
1: Но, ты в саду живешь?
3: А за что? Ну я посадил. Мы посадили.
2: Первый раз, да.
3: Первый раз, да, угу. Посадили. А за что можно любить лето? Так за то, что можно не платить за отопление. Это же самое важное, мне кажется, еще про это никто не сказал, не написал.
2: Нет,
3: я думаю, что этим можно и закончить. Лето очень экономит наши средства.
1: Прелесть какая.
2: Лето — это маленький счет.
3: За коммуналку.
1: Отлично, спасибо тебе. Хорошего тебе эфира.
3: Спасибо большое.
2: Ну что, мы 9 месяцев сидим в ушанках, чтобы, друзья мои, летом сойти с ума. Не нужны нам заграничные курорты. Дайте нашему человеку шлепанцы, куст, малины и кошку. И все, он король планеты.
1: Вечер на русском прощается. До завтра. Встречаемся здесь, на Русском радио, в 18:00.

0: Реклама на русском.
1: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
2: 310-04-05. 310-04-05.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену?
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
7: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. В России необходимо ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без региональных ограничений, считают депутаты. Сейчас нет единой федеральной льготы для всех пожилых людей, поэтому в одних регионах пенсионеры могут ездить бесплатно, а в других нет. Также они считают, что такую меру поддержки нужно распространить на всех пенсионеров по возрасту, независимо от места проживания. Расходы на транспорт могут быть заметной частью бюджета пожилых людей. Жители гостей Ростова предупреждают о предстоящих ограничениях движения в центре города. Так, с завтрашнего дня и до 30 августа будет закрыт ряд улиц, где будут проводиться дорожные работы. Это улица Береговая на отрезке от Нижней Бульварной до строения номер 67 по Береговой, улица Нижней Бульварная на участке от Береговой до строения номер 55-57, улица Красноармейская будет ограничено движение на отрезке от строения номер 5 по улице Красноармейская до Халтуринского, и также закрыта крайняя правая полоса на Красноармейской в районе домов номер 16-18. Администрация Ленинского района Ростова планирует благоустроить территорию возле Дворца спорта на углу Малюгина и Халтуринского. Подрядчика для этого начали искать на портале госзакупок. За создание нового сквера власти готовы заплатить до 11,5 миллиона рублей. Сейчас на этом углу расположены скейт-площадка, стихийная парковка и несколько деревьев. В новом сквере останутся только площадка и те деревья, которые вписываются в проект. Кроме того, в зону благоустройства попадает ларек, его убирать не планируют. Согласно проекту, тут должны появиться три зоны: детская площадка с качелями, тренажерами, скамейки, качели под навесами и место для отдыха в тени со скамейками и вазонами. Как указывают разработчик, проект и территория проходная, поэтому пешеходные дорожки сделают широкими. В Ростове малооблачно, плюс 19. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

согласитесь, всему району, конечно же, это услышать все приятно. И вот эти признания в любви, и звуки гитары, если вдруг друзья, знакомые ваши распели совершенно внезапно, и лето им во всех смыслах в голову ударило. Это приятно, потому что за это мы, собственно, и любим весь этот прекрасный жаркий сезон. Вас всех с летом поздравляем, пусть у вас звучит и музыка русского радио на весь район, это тоже всегда хорошо. Всем здравствуйте.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы ООО «ЭЗ СК-10 номер 9».
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
6: Застройщик ООО «ЭЗ СК-10 номер 9». Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nars.dom.rf.
7: СК-10. Реклама на русском.
8: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Все едут на море. Но я же не все.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Что слушает страна?
13: Русское радио.
14: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
15: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Да, хорошо, когда есть человек рядом, которому можно рассказать о том, как у тебя прошел рабочий день, с которым можно послушать любимые песни в эфире Русского радио, вообще на которого всегда можно понадеяться. Ну и ценить этого человека тоже очень важно, потому что порой мы совершенно за потоком дел не замечаем, что мы, может быть, со своей стороны уделяем мало внимания, мало говорим о том, как мы любим этого человека, как он нам дорог или она нам дорога. Ну и просто какие-то маленькие сюрпризы, приятности тоже нужно делать обязательно, чтобы потом не скучать и не переживать за этого человека. Филипп Киркоров у нас далее в эфире Русского радио.
1: Раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Самая классная точка, куда я всегда хожу, это домик сурикатов. Ну вот они там сидят, и ты смотришь через стекло, как они живут. Они такие все, мы важное дело здесь делаем, у них очень всегда такой серьезный взгляд.
3: Ты в курсе, что не переименовали, уже не дом сурикатов, а дворец культуры сурикатов.
2: А все на наши донаты.
3: Да?
2: Конечно, мы всегда пожертвования оставляем.
3: Послушай меня внимательно, когда ты приносишь донаты, да, о животных, ударение, правильно, донаты, вкусные, с начинками.
2: Они не едят их, а вот донаты они принимают, там
3: кашлют. Что это за ненормальные сурикаты, которым донат, понимаешь, они не едят?
2: Ну так, там записочка есть. Не кормите сурикатов.
1: Сурикат любит деньги.
2: Кормите Антона.
3: Да. Я могу зараздеть костюм панды, надеть костюм суриката вообще без проблем.
2: Антон, я знаю, где тебе подработать.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она...

0: как сказал один известный умный человек, я мыслю, значит, я существую. Здесь группа Hi-Fi в эфире Русского радио ни в коем случае не противоречит этому высказыванию, скорее расширяет его, потому что не только важно, о чем ты мыслишь, но и чем наполнены твои мысли, естественно. Если они наполнены любовью ко всему, то, что тебя окружает, то это замечательно, это влияет непосредственно на качество всей жизни в целом. Но если не получается охватить все сразу, то давайте проникаться любовью к музыке в эфире Русского радио, тем более у нас здесь такие великолепные поводы, у нас здесь такие потрясающие исполнители и песни, и музыка. Леонид Агутин, Томас Невергрин впереди, Юлианна Караулова. Ну как в нее не влюбиться в очередной раз? Вот, собственно, совсем скоро мы подарим ей свое сердце, и она нам в ответ тоже. Группа «Не пара» чуть ранее, Александра Воробьева тоже впереди. Но если с музыкой у нас все хорошо в этом плане, то можно попробовать еще подумать про автомобили. Разумеется, с любовью.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. В России принят новый профессиональный стандарт «Мастер производственного обучения вождению транспортных средств». Он вступает в силу 1 сентября, обязывает всех автоинструкторов пройти курсы профессиональной переподготовки, таким нехитрым образом превращая их в дипломированных педагогов. Что по замыслу авторов новации должно повысить качество подготовки будущих водителей. Хотелось бы верить, но, во-первых, сами учебные программы остаются прежними, они дают лишь формальные знания и в самой малой степени нацелены на выработку практических навыков, в особенности действий за рулем в сложных ситуациях. А во-вторых, достаточно ли специалистов, способных не формально, а качественно подготовить самих автоинструкторов по вождению? Словом, реформа продолжается. Это был Осипов. Про автомобили. На русском.
1: Русское радио. Добро пожаловать!

0: Реклама на русском.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Вы меня не поправляйте! Я вам не трусы! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: есть такое ощущение, когда человек улыбается, как будто бы все в его жизни идет не по правилу. Ну вот, как-то считается, что нужно ходить с хмурым лицом, и тогда претензий тебе никаких не будет. Но вот пусть у вас будет все-таки больше поводов для того, чтобы улыбаться, пусть другие от вас заражаются этим настроением. А повод погрустить у нас еще обязательно будет. Ну вот, как пример, группа «Руки вверх», прямо сейчас перерыв с курачем.
1: Вечером теплым брожу один, ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю вырос на 1 рубль и 1 копейку и составляет 75 рублей 56 копеек. Курс евро снизился на 1 рубль 64 копейки и составляет 84 рубля 61 копейку.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
10: Это невозможно!
9: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
11: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» коньячный «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
12: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
13: Турецкие выходные возвращаются.
14: Я вижу тебя наяву или сплю.
15: Стой, иначе выстрелю!
13: Все совпадения не случайны.
16: Кольцо найдет твоего суженого.
17: Вы не это ищете?
15: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
13: Все жизни связаны.
17: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
13: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16.

0: в руках.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Сказать, чего я хочу?
3: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
1: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
4: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: У Игоря не было бабушки. Поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио. Радио большой страны.

0: Все больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минэнерго пообещали принять меры для обеспечения Крыма топливом. С профильными ведомствами прорабатывают меры, чтобы поддержать стабильные поставки. В конце мая в Крыму ограничили продажу бензина 92-95 марки, отпускают не больше 20 литров в одни руки один раз в сутки, запретили заправку в канистры. В Севастополе ввели продажу топлива по талонам. Поступающий на полуостров бензин распределяют между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Местные власти говорят, что ситуацию стабилизируют в течение месяца. В России подготовили единые учебники по русскому языку и литературе для старшеклассников. В Кремле заявили, что их передали в Минпросвещение. Проводится экспертиза. Пособие внедрят в школах с сентября следующего года. А пока местами будет апробация. Добавили, что продолжается работа над едиными учебниками русского языка и литературы для начальных классов и средней школы. В их подготовке участвуют педагогическое сообщество и родители. Выявляемость онкологии при диспансеризации профосмотра выросла вдвое. За год впервые обнаружили почти 50 тысяч заболеваний. Газета «Ведомости» пишет, что это следует из законопроекта об исполнении бюджета фонда ОМС. Оказалось, что объем стимулирующих выплат врачам за выявление рака также удвоился. На эти цели потратили 110 миллионов рублей. Медикам платят дополнительно 1000 рублей за обнаружение одного онкозаболевания. Россиянка Мира Андреева в полуфинале «Ролан-Гаррос» сыграет с 15-й ракеткой мира украинкой Марты Костюк. В рейтинге женской теннисной ассоциации Андреева занимает 8-е место. Она во второй раз в карьере пробилась в полуфинал турнира в Париже. Завтра за право сыграть в полуфинале поборются еще две россиянки. Это Диана Шнайдер и Анна Калинская. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Тем временем время бежит, летит и совершенно не устает, в отличие от нас с вами, тех людей, которые пытаются за этим временем угнаться. Мне кажется, нужно просто принять как факт, что догнать мы его не сможем. У нас совершенно разные планы. У него, видимо, какие-то свои внутренние какие-то законы, а у нас с вами свои планы для того, чтобы отдохнуть, в том числе от тех моментов, когда мы пытаемся с этим временем играть на перегонки. Отдыхаем под музыку русского радио. У нас с вами лето, между прочим. Вот это самое приятное, за что можно поблагодарить время, что она нам подарила. Ну и всем, конечно же, здравствуйте.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

Ну, неизменно наша любовь к лету, я так скажу. И спасибо ему за то, что дарит нам солнце всегда, но по мере своей возможности. Все зависит от того, где мы и в каком городе проводим этот прекрасный сезон. Главное, что рядом с вами находится Русское радио. Если вдруг что, заменим и солнце, и море, и вообще все впечатления летней музыкой, которая у нас здесь звучит. Иванушки, совсем скоро. Николай Басков уже здесь вместе с нами.

А между прочим, побегать с бумажным змеем по полю — это тоже очень такое приятное, знаете, летнее развлечение, еще если под музыку русского радио. Александр Панайотов и Алиса, спасибо большое этому дуэту за идею, которая пришла в мою голову, но я, соответственно, передаю вам непосредственно, тем более здесь есть возможность проявить какой-то свой творческий подход к созданию самого бумажного змея, чтобы дети помогали, чтобы семья подсказывала, и потом, конечно же, выйти, найти то самое поле и потом побегать вместе. Это очень весело, поэтому я вам, конечно же, рекомендую. Можно украсить бумажный змей артистами, фотографиями наших артистов тоже, ну, просто как вариант вам просто предлагаю, а тут вариантов действительно очень-очень много. Своих любимых выбирайте артистов. Ирина Дубцова, группа «Чай вдвоем», «Артик и Асти», наша ближайшая компания, тоже, между прочим, подходит для вашей аппликации. Ну и Максим прямо сейчас для «Полета фантазии».

0: мной.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
1: Русское радио.

Ну, знаете, я сейчас на полном серьезе. Все, кто сдают экзамены, вот в эти дни, может быть, но в эти минуты вряд ли, но, по крайней мере, готовиться, чтобы вас ни в коем случае не подводила память, чтобы она именно сыграла свою роль так, как надо, потому что именно на нее сейчас вся надежда. Ну и на ваши знания, которые вы получили за годы учебы. Пусть у всех студентов все получится, у школьников в том числе, а все обязательно получится. Ну и, конечно, для позитивного настроя вам музыка в эфире Русского радио. И «Фабрика» прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: У всех же есть дома чашка, которая определенно чем-то лучше, чем остальные 20, а? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

А вот это состояние в летнем сезоне такое прекрасное, когда ты вот куда ни посмотришь, куда ни кинь, как говорится, везде хорошо. Открой окно, подыши воздухом, посмотри на людей, пообщайся с ними, все с летним настроением. Музыка в эфире Русского радио тоже приобретает какой-то новый, новое настроение, новый акцент, какую-то свежесть свою, даже если песня нам уже хорошо знакомая. Но благодаря Зиверт одна из песен приобрела новую жизнь.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 25 градусов.
1: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах. «Русское радио». Всегда с тобой. «Русское радио». Все будет хорошо. Что слушает страна.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве решили запустить проверку полиса ОСАГО по камерам с предстоящего октября. Газета «Известия» узнала, что Кабинет министров поручил МВД подготовить систему к работе, а Минфин и другие профильные ведомства совместно со страховщиками должны проработать возможные риски. Автоматическая система будет отслеживать наличие полиса, нарушители начнут получать штрафы. В социальный фонд поступило почти 550 тысяч заявлений на предоставление ежегодной семейной выплаты. В Министерстве труда заявили, что почти все обращения поданы в электронном виде через сайт госуслуг. Многие уже обработали и по ним назначили выплаты, хотя срок рассмотрения установлен в 10 рабочих дней. Принимать заявления начали накануне. Право на выплату имеют семьи с двумя и более детьми, если среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Крупнейшие медицинские вузы России вновь повысили стоимость обучения. Газета «Коммерсант» пишет, что в отдельных случаях цены на медицинские специальности за год выросли более чем на 20%. Стоимость подготовки врача в ведущих университетах уже превышает 7 миллионов рублей. Такое подорожание происходит в целом. На фоне изменений в системе высшего образования власти решили регулировать не только бюджетный, но и платный набор в вузы. Большинство, 94% опрошенных россиян, замечают признаки использования искусственного интеллекта в работе коллег. Афиша Daily пишет, что чаще всего нейрогенерацию замечают в текстах, изображениях, презентациях и идеях, реже – в рабочей переписке, программном коде и внутренней документации. 87% респондентов хотя бы раз сталкивались с ошибками, неточностями или низким качеством результата. В таких случаях задачу возвращали на доработку. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну а наша с вами задача, как всегда, обхватить необъятное, поздравить все тех, кого сегодня не поздравили. События могут быть совершенно разные. Напомню, на календаре сегодня 2 июня. Есть, я уверен, у кого-то дни рождения, есть какие-то памятные события, годовщина свадьбы и так далее, и так далее, и так далее. Можно бесконечно просто набрасывать варианты. И если вдруг про кого-то забыли за сегодняшний день, самое время прямо сейчас это исправить. Сказать, что так все было задумано, чтобы вечером в «Столе заказов» русского радио прозвучало поздравление. Никто ничего не забывал, но это ваша основная такая вот будет версия. Вы, главное, пишите сообщение 8-916-003-105-7. Напомню, что в личку в Максе, как пример, можно прямо сейчас отправить нам свою приятность. Ну и, соответственно, ждите, когда до конца часа я здесь ее прочитаю. Что еще есть? У нас есть официальное сообщество русского радио во ВКонтакте и в Одноклассниках. Там есть мои фотографии. Меня зовут Андрей Макеев. И вот как раз под фотографией тоже можно оставить прямо сейчас именно то, что, по вашему мнению, необходимо прочитать в ближайший час. Ну все, поехали!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Я скажу вам тихо-тихо по секрету, что прямо сейчас можно оставить свои сообщения в Одноклассниках, в официальном сообществе русского радио. Для чего? Ну, для того, чтобы я здесь в эфире, конечно, ваши приятности всякие прочитал. У нас для этого стол заказов, собственно, здесь и идет. Русское радио, здравствуйте всем радиослушателям. Южный морской теплый привет из города Сочи от Аллочки. Прекрасного летнего музыкального настроения. Позитива, отдыха, жизнь прекрасна, жизнь музыкальна. Аллочка из Сочи нам все это нажелала. Здесь, конечно же, приятно и тепло от этого стало. Аллочка, спасибо большое. Любимому мужу Сереже вот здесь хорошего вечера. Пожелания — это, во-первых, устали работать, сажали туи. Сейчас мы жарим шашлычок. Также привет любимым Бонитке, Дракошику и Мирушке. Вот это так... это так, наверное, может быть, туи зовут. Ну нет, конечно, это просто все шутки. Конечно же, я понимаю, что это ваши драгоценные, любимые, самые близкие люди. Только не знаю, какие. Может быть, друзья, может быть, дети. Приходится догадываться. Но не суть. Главное, что у вас вечер хороший, под музыку русского радио. Пишите сообщения в Одноклассниках, всем рады.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Все в мире знают номер нашего телефона, но на всякий случай, просто вот контрольный. Напоминание 8-916-003-105-7. Пишите в личку, в Максе прямо сейчас нам пишут также разные приятности, и вы можете быть в числе этих самых людей. Ну вот как пример. От Карины, Ирины, Руслана и Арсения у нас прилетело поздравление сюда на стол заказов для папы Николая Ивановича. С днем рождения. Желаем папе терпения, любви, денег и всего самого классного. Очень-очень сильно. Все авторы этого сообщения его, конечно же, любят. Всем привет из солнечного Татарстана, именно из набережных Челнов. Поздравляем любимого Алмаза Альбертовича с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, исполнения всех намеченных планов, целей и успеха во всем. Все любят, и особенно Айзиля, который написал нам это сообщение сюда. Хотим всей семьей поздравить с днем рождения. Кого? Любимых Светлану и Ирину. С юбилеем, очень вас любят. 4 романа: Елизавета, Ирина и Варвара. Ну и Стас Пьеха тоже присоединяется.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сколько уже сообщений к нам прилетело в стол заказов русского радио. Целый урожай. И каждое сообщение — это как спелый плод. Вот так я сравню. 8-916-003-105-7. В личку в Максе нам написать можно и нужно. Вот как пример Юлия и конкретно Михаил. Вот они сегодня отмечают свой праздник. Михаил, Юлия Кутасины. Сегодня агатовая свадьба. У них 14 лет со дня свадьбы. Пожелайте, пожалуйста, нам бесконечного счастья и безумной любви всему городу Коломне. Всем-всем-всем привет, классного настроения. Ну, с праздником вас. Здесь вот просто другого не скажешь, потому что я желаю вам этот праздник отмечать еще много-много лет вместе. Ну, естественно, берегите, любите друг друга, обожайте, уважайте и благодарите тот день, когда вы вместе встретились. Привет детям Афоне, Капе, Симе, которые отдыхают в Крыму с дедом Сашей, которому осталось отслужить последний день, 4 июня, долгожданный дембель, Калюне, который уже в отпуске и ждет отпуска моего, чтобы поехать отдыхать в Крым. Это Серафима написала сообщение, и от нее всем-всем-всем огромный приятный такой летний привет. Ну и вот еще давайте короткое сообщение. Привет Галине Тарской из Новосибирска. Малыш, ты просто прекрасна. От Александра это такое приятное сообщение прилетело. И как раз Джонни вот здесь будет под ситуацией, как раз, что называется, в тему для вас.
2: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сообщения тоже на любой вкус к нам приходят сюда в стол заказов русского радио. Соответственно, авторами ими. Их авторами являетесь вы сами. Пишите 8-916-003-105-7 в Максе. Оставляйте во ВКонтакте. Заходите, пишите. Как пример, привет коллегам Мега Яблоко, Симферополь, коллегам конкретно Диме, Максу, Людмиле, хорошей нам смены. Не грустите, это пожелание от Ланы вам всем. Подругам Наталье и Шаргие из Ульяновска, милые мои, благодарю вас за теплую встречу и за море эмоций. Было просто незабываемо, пусть у вас все будет обязательно хорошо. Это сообщение к нам пришло от Людмилы. Дальше дед Володе, маме Юле. Желаю солнечного... солнечного лета, давайте пожелаем, и сочного шашлыка, и вкусных напитков на Селигере. Светлана Жукова, автор этого послания, приятного, которого даже мне на душе стало как-то тепло. Привет Леше Мишареву, лучшему другу, желаю ему счастья, здоровья, успехов в учебе, побольше друзей, как я, это сообщение от Дмитрия. Пишите нам ВКонтакте, прямо сейчас можно оставить.
0: Стол заказов русского радио.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
0: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
0: Реклама на русском.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Когда возвращаетесь из отпуска, где все включено, не забудьте все выключить. Рекламная служба русского радио 5797.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А у нас здесь привет отправляется сослуживцу по срочке в Усть-Камчатск Александру Семидетному. Ну, здесь, знаете, идеально и как фамилия, и как, ну, назовем так, прозвище, да, по каким-то заслугам определенным. Владимир Ковалева, 45-летием, с прекрасным добрым юбилеем, сердечно трепетно поздравляем с этой датой. Хотим пожелать всем сердцем счастья, тепла в душе, жизненных радостей, огромных возможностей, еще столько путей и дорог, сколько грандиозных планов и событий, карьерного роста, вдохновения. Пусть любовь и наших детей всегда согревает душу. Жена Лена, дочь Ульяна и сын Прохор вместе писали это сообщение. Привет теплый сотруднику ДПС из города Симферополя Мише Т. от его давней знакомой из Балашихи. О-ла-ла, легкий смен, прохладных тенечков на посту. Что у нас тут такое происходит в столе заказов? Пожелайте хорошей торговли. Альфия просит всем любимым и родным. Конечно же, большой планет. Привет. Доброй ночи, Русская Радио. Привет, Зая. Хочу, чтобы у него все получилось в бизнесе и жизни. И все, что он хочет, исполнилось все задуманное. Любила, люблю и буду любить всю жизнь. Моя первая любовь.
0: Стол заказов Русского Радио.
1: Так, ну еще есть, пока вступление играет, еще есть возможность уместить тут сообщение. Никита, муж, любимый, улыбнись, смотри на дорогу. Сашули, доченька, люблю до луны и обратно. И еще привет Маришке от Сереги. И еще работникам смены хлебопекарни станицы Дондуковской пожелать хорошей смены. Ну вот на этом уже точно все. Стол заказов на этом закругляю. Меня зовут Андрей Макеев. Но с вами пока еще не прощаюсь. У нас еще целый музыкальный час с вами впереди. Проведем его, конечно, классно.
2: Кто сказал, что сказал, это завтра уже будет неважно. Времени реки уносят все в прошлое. Люди, давайте думать лучше о настоящем.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Заявители на российское гражданство должны будут предоставлять справку о судимости. Такой указ подписал президент. Правило коснется всех иностранцев и лиц без гражданства, которые хотят получить российский паспорт. При наличии судимости справка должна содержать информацию о преступлениях. Срок действия документа не должен превышать 3 месяца. Студенты всех российских вузов будут в обязательном порядке изучать 4 дисциплины. Это история, основы российской государственности, философия и русский язык. Глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что это не будет зависеть от будущей профессии, формы и уровня обучения. Ранее министр сообщил, что дипломные работы вскоре могут исчезнуть из-за развития искусственного интеллекта, а высшие учебные заведения вернутся к устному экзамену. Минздрав заявил, что свыше 46 тысяч россиянок отказались от аборта в прошлом году. Глава ведомства Михаил Мурашко сказал, что помогли консультации. Для оценки репродуктивного здоровья диспансеризацию прошли около 16 миллионов граждан старше 18 лет. Ранее частные клиники начали отказываться от проведения абортов. По разным данным, в 30 регионах ограничили искусственное прерывание беременности. Третья часть «Чебурашки» выйдет в предстоящие новогодние каникулы. По сюжету в приморский город приезжают настоящие родители Чебурашки вместе с его дедушкой и старшим братом. А Гена в это время вновь обретает любовь, хотя был уверен, что в его возрасте такое уже невозможно. Режиссером картины вновь выступил Дмитрий Дьяченко. К своим ролям вернутся Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина и Федор Добронравов. Первые две части «Чебурашки» в общей сложности заработали в прокате почти 13 миллиардов. Рублей. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

знаю, мне от ваших сообщений было очень тепло в течение всего предыдущего часа. Вроде как не мне лично адресованы все эти приятные слова, но тем не менее я как посредник оказался заряжен вот этой вашей энергией. Поэтому как можно чаще говорите приятные слова. И тем, кому вы их адресуете, будет приятно, и тем, кто рядом находится, приятно услышать. Ну и, конечно, слушайте «Русское радио».

Ну и, конечно, на эти детские слова невозможно как-то по-другому отреагировать, кроме как со слезами, естественно, так очень довольно-таки чувственно. И, во-вторых, нужно же как-то ответить ребенку на это. То, конечно же, мы, как родители, мы всегда говорим, да, мы всегда с нашими детьми будем рядом, независимо от того, как бы нас не разделяли расстояние, как бы нас не разделяли обстоятельства, мы всегда о них будем думать и всегда им желать только-только добра. Ну, а вот этот компас, как нам друг друга найти, он, конечно же, находится всегда внутри нас. Сергей Лазарев, далее на русском.

Лирика, которая покоряет сердца. Это группа «5 утра» и Ваня Дмитриенко в эфире Русского радио. Спасибо им большое за эти чувства, за эти эмоции. Вы также не оставайтесь в стороне. У вас тоже есть возможность покорить сердца, но здесь поле деятельности немножко другое. Здесь поле деятельности касается вашего юмора и ваша шутка, если у вас действительно есть готовое какое-то высказывание комичное, которое вы постоянно говорите, которое придумали сами, она может покорить и наш радиоэфир, и прозвучать на всю страну, и всем она обязательно понравится, естественно, потому что у каждой шутки найдется своя аудитория. Придумывайте, присылайте на сайт русрадио.ру. Ну и лучшие афоризмы комичные, цитаты, высказывания, шутки в целом, конечно же, озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом того, что вы, собственно, и придумали. Ну а со всеми подробностями можно ознакомиться уже прямо сейчас на нашем сайте. Заходите, читайте, участвуйте, шутите, покоряйте, будем смеяться.

0: Я могу забыть абсолютно все, но этого парня я помню всегда. Миша Набоков в студии Русского радио. Привет,
1: привет
0: тебе.
1: Добрый привет. Я тоже себя помню. Николай.
0: Да, ну, почти.
1: Почти
0: Андрей Николаевич.
1: Андрей Николаевич. Да. Слушай, ну это было бы неплохо, кстати. Но нет. Я, знаешь, о чем подумал? В этом есть очень много плюсов, когда ты не помнишь. Допустим, можно смело занимать деньги.
0: Можно.
1: В огромных количествах.
0: Так.
1: Можно пересматривать фильмы.
0: Да, это моя тема как раз.
1: Пересматривать, да, ты же любишь?
0: Да, да, да.
1: Книги перечитывать.
0: Да. И самое главное, знаешь, какой плюс?
1: Какой?
0: Каждый раз смотришь на жену, и каждый раз как новая. Думаешь, ах, какая женщина у меня.
1: А ей как приятно.
0: Как Света, Вера, Ника, Вероника. Ну, это другая песня.
1: И особенно приятно еще и занять денег у жены.
0: Главное, что, опять же, Миша Набоков с вами остается. Помните, всю ночь он с вами проведет.
1: Да, и Андрей Макеев тоже помните.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. В России необходимо ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без региональных ограничений, считают депутаты. Сейчас нет единой федеральной льготы для всех пожилых людей, поэтому в одних регионах пенсионеры могут ездить бесплатно, а в других нет. Также они считают, что такую меру поддержки нужно распространить на всех пенсионеров по возрасту, независимо от места проживания. И расходы на транспорт могут быть заметной частью бюджета пожилых людей. Жители и гости Ростова предупреждают о предстоящих ограничениях движения в центре города. Так, с завтрашнего дня и до 30 августа будет закрыт ряд улиц, где будут проводиться дорожные работы. Это улица Береговая на отрезке от Нижней Бульварной до строения номер 67 по Береговой, улица Нижней Бульварная на участке от Береговой до строения номер 55-57, улица Красноармейская будет ограничено движение на отрезке от строения номер 5 по улице Красноармейская до Халтуринского, и также закрыта крайняя правая полоса на Красноармейской в районе домов номер 16-18. Администрация Ленинского района Ростова планирует благоустроить территорию возле Дворца спорта на углу Малюгина и Халтуринского. Подрядчика для этого начали искать на портале госзакупок. За создание нового сквера власти готовы заплатить до 11,5 миллиона рублей. Сейчас на этом углу расположены скейт-площадка, стихийная парковка и несколько деревьев. В новом сквере останутся только площадка и те деревья, которые вписываются в проект. Кроме того, в зону благоустройства попадает ларек, его убирать не планируют. Согласно проекту, тут должны появиться три зоны: детская площадка с качелями, тренажерами, скамейки, качели под навесами и место для отдыха в тени со скамейками и вазонами. Как указывают разработчики, проект и территория проходная, поэтому пешеходные дорожки сделают широкими. В Ростове 15 тепла. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну как после такой песни не вспомнить, как я недавно был в парикмахерской, и там одна женщина рассказывала, что сама покрасила себе брови, сделала, знаете, так а-ля естественные густые, но, по ее мнению, получилась ерунда. Муж пришел с работы, ничего не сказал по этому поводу, но весь вечер целовал и обнимал. Она уже обрадовалась, подумала, что ему очень понравилось, но перед сном он ей сказал: «Спокойной ночи, Леонид Ильич».

Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны.

Теперь думаю, где ты сейчас? Где ты?

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Парни, запомните, если вы ссоритесь с девушкой, и она вам кричит: «Собирай вещи и убирайся!» Просто, реально, соберите вещи и уберитесь в комнате. Протрите пыль, сложите вещи в шкаф. Делов-то, как говорится.
1: Милая

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Мне тоже недавно вот написали знакомые, хотели поехать за город всей семьей, с детьми, с родителями, со своими. Решили на двух машинах это сделать. И, в общем, сын спрашивает у отца, а как быть, вот если мы разъедемся вдруг? Ну, он отвечает, не переживай, мы поедем медленно, одна машина за другой, все будет хорошо. А вот, а если все-таки вот потеряемся, что будет? И тут отец решил пошутить, значит, говорит, ну, тогда, думаю, мы больше никогда не увидимся. И сын такой, понятно, хорошо, ну, тогда я с мамой поеду.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Знакомая недавно начала учиться в автошколе. Одно занятие по теории ей пришлось прогулять. И чтобы ничего не пропустить важного, она попросила маму сходить вместо нее. Вечером мама возвращается, значит, и поделилась впечатлениями. Говорит, когда занятие закончилось, все начали расходиться. Я села в машину и поехала домой. Таких обалдевших лиц она еще никогда не видела.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
2: А я все помню, помню, как тебя любил.
1: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, со мной в классе училась девочка с необычным именем Белла. Ее мама, в общем, вышла замуж за иностранца, и они переехали в Россию. Когда она пошла в школу, то наверняка думала, что все будут завидовать ее красивому имени. Угадайте, что случилось в первый же день? Мы ей дали кликуху «Беляш».

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.
0: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно начал ходить в спортзал, и у нас там тоже такой образовался небольшой романтик. Парочка, жилистый парень и девушка, кровь с молоком. Такая необычная пара, и как-то он приходит, а у него синяк во все лицо. Мы спрашиваем, что такое, что случилось? Ну, он рассказывает, да моя купила кровать водяную. Поставили, я лег туда, и она как прыгнет бомбочкой со своей стороны. Меня на тумбочку выбросило.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, праздник прогульщика и Всемирный день косолапости. Я, Миша Набоков, выбрал сегодня для себя. Ну, а вам, да, давайте это все отметим аплодисментами. Все-таки, как-никак, наши статисты здесь, они стараются. Ну, а вам я оставил Всемирный день велосипеда, пожалуйста. Если есть желание, можно отметить еще и даже день рождения парашюта. А если, представьте, на велосипеде, да еще и с парашютом, да еще и с косолапостью, это уже, как говорится, надо не только писать, это надо снимать на видео. Но для начала пишите в стол заказов на русском радио. Это можно сделать в нашей группе ВКонтакте, в Одноклассниках, в нашем мессенджере по номеру 8-916-003-105,7. День танцев под любимые песни мы отмечаем постоянно. Это вы знаете, так что не стесняйтесь. Даже если, опять же, у вас косолапость, так будет еще пикантнее.

0: Я просто люблю, в принципе, можно написать в стол заказов на русском радио, но желательно, конечно, все-таки в более развернутом виде. Вот, например, большой привет семье, дорогой любимой маме Маргарите и старшей сестричке Наталишке, ее мужу Андрею, еще дорогим бабушке Марфе и дедушке Алексею. Цитата. Мы сейчас все вместе в отпуске сидим и наслаждаемся этой средой и этой прекрасной ночью под нашу позитивную музыку. Это все пишет Анастасия. Процитирую сообщение. Поздравьте. Так... Так, кого мы поздравляем? Нашу одноклассницу Наташу Потанину с кругленьким днем рождения, юбилеем. Пусть будет крепким здоровье и жизнь долгой и счастливой. Ребята из Белоруссии, мы всей команды Русского радио, конечно же, поздравляем. И хочется еще раз сказать нашу Наташу с округлостями, с кругленьким днем рождения.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от души. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

И мы возвращаемся в стол заката в Тарском радио. Так, что у нас тут интересного? Прочитаем вот это, пожалуй, сообщение. Процитирую. Желаю всем творческим слушателям вдохновения и больше идей. А «Белые ночи» способствуют их реализации. Это написала Ксюша. Сегодня именины у Елен, всем причастным Леночкам, цитата, и мне тоже, соответственно. Поздравляю с этим праздником. Счастья, здоровья и всего самого доброго. Ленурик из Заволжья. И как классно у нас получается, поскольку сегодня именины у всех Елен. Елену Север мы, конечно же, тоже поздравим и с удовольствием послушаем.

Это стол заказов, заказов. Вот, вот так бы еще бы спели бы Фаиста, вообще было бы классно, но ничего страшного. Я Миша Набоков для этого, собственно. И здесь Кипенко Александр из Петровска-Забайкальского желает хорошего дня, отличного настроения всем водителям маршрутного такси. Все будет хорошо, это мы вообще не сомневаемся. Ох, какое шикарное сообщение.

Поздравьте, процитирую, поздравьте с днем рождения Остапенко Владимира. Ему 83 года. Друзья, здоровья, долголетия. Мы желаем Владимиру терпения. Он живет в Приморском крае, Анучинский район, село Чернышевка. Большая родня, Краснонос, Никифоровы, Малашенко и даже певец Мот. Конечно же, он тоже поздравляет.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Любуюсь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Так, ну, ходить по нам не надо, спасибо огромное Моту. Давайте лучше послушаем приветы, да, и поздравления. Вот всем привет из Красноярска, всем хорошего настроения, добра и здоровья желает Анатолий. Большой привет Калининграду, особенно первой смене, работающей в ночную смену. Всем водителям, экскаваторщикам, бульдозерам, особенно горячему Владимиру, который всегда слушает Русское радио и очень ждет и хочет услышать Анну Семенович и Славу. И как мы его понимаем?

Эх, спасибо, конечно, певице Валерии, но есть же песня про самолет у вас классная. У нас просто очень суперское сообщение в столе заказов на русском радио. Процитирую. «Самолет, я тебя люблю». Спокойно, прекрасного, удачного полета и приземления. Держит кулачки Наталья. Всем хорошего, позитивного дня, замечательного настроения. Привет сыну Владу, невестке Оле и внуку Мишутке. Любви, тепла, семейного уюта. Желает Светлана из Забайкалья. Привет Ярославу. Цитата. Мы сегодня поехали первый раз купаться. Вода теплая. Советую всем начинать. Это Кирилл пишет нам с Арзамаса. А мы знаем, что Арзамас расположен на правом берегу реки Тёши. А она как теща. Всегда теплая.

Время узнать, что же летнего и приятного прилетело в официальное сообщество русского радио в Одноклассниках. Артур передает большой привет Шуле. Пусть быстрее спина проходит. Мы поспособствуем. Этому обязательно поздравляем с днем варенья. Так, кого? Сергея Никитина, спортсмена по фехтованию из Уфы, между прочим, на секундочку. Цитата: «Здоровья, счастья и побед, дружище». Это все от Александра Пегова и от русского радио, конечно же, тоже. Ну и специально для нашего именинника-фехтовальщика. Три мушкетера российской эстрады, они же три богатыря, группа «Иванушки».

0: привет им пока все. И после новой песни «Мало огня» от группы «Серебро» хочется как-то поддержать всех нас, парни. Ребята, не переживайте. Да не волнуйтесь вы. Ну, пусть в семье все за нас решает супруга, на работе начальник. Но есть, все-таки есть одно место, где все решаем только мы. Это кроссворд.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.